0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
1: Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
1: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фитнес-клубе «Гора на Лесной». Все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламных

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: «Между строк». С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть такая детская игра. Взять чужую фотографию и дорисовать человеку усы, рога, смешную шапку. Весело, когда тебе 7 лет. Но когда этим занимается депутат городской думы, это уже другая история. И совсем другая, когда дорисовывает он не усы, рога и не шапку. Депутат Самарской городской думы от КПРФ Дмитрий Асеев разместил в своем телеграм-канале скриншот с изображением кандидата предварительного голосования «Единой России» и снабдил его, внимание, знаком «Участник СВО» и медалью «За взятие Берлина» с издевательским комментарием. Зачем? Ведь в реальности, в информации на сайте предварительного голосования «Единой России» у человека, над которым издевается Асеев, нет знака «Участника СВО». Это раз. Ну, а медаль за взятие Берлина, Берлин брали в мае 1945 года. Ее обладатели сегодня глубокие старики. Их в живых остались единицы, которым явно не до участия в выборах. Асеев, выходит, сам придумал и сам разоблачил то, чего не существовало. Депутат от КПРФ повеселился, используя боевую награду, которую получали люди, штурмовавшие столицу Третьего Рейха. В ходе берлинской операции с советской стороны 78 тысяч человек погибло и около 275 тысяч было ранено. Коммунист Асеев то ли не знал об этом, то ли просто не подумал, что использовать изображение боевой награды в насмешку нельзя. Ну и вообще, что это за депутат, который берет чужое фото и таким странным образом издевается над человеком? Участники СВО, которые этот статус заслужили кровью, юмора не поняли. Обратились в правоохранительные органы. И правильно сделали. Действия Асеева проверят по двум статьям Уголовного кодекса. За дискредитацию и распространение заведомо ложной информации. Вот так коммунист Асеев вроде бы повеселился, а на деле сам себя высек. Короче говоря, гражданину-депутату вместо развлечений в Телеграме стоило бы заняться чем-нибудь более полезным. А пока получилась не политическая сатира, а глупая детская игра с чужими фотографиями. Только последствия для коммуниста Асеева теперь совсем не детские.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Погода.
1: Забирай пятничный прогноз. Ну, пятничный, потому что, во-первых, на пятницу. А потом, в принципе, погода такая неплохая, даже отличная. И в выходные вроде как тоже будет все норм. В данный момент около 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре малооблачно. И до 26 выходные, 27-29 без осадков. Пятничное мегаутро 7 до 11 тебя ожидает. Ну, а подборочка музыкальная такая. Алока дожидаемся. И Алла Фарбен, Body Talk.
2: Реклама. Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
6: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
7: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
6: Ой, нет, это далеко и надолго.
7: Есть вариант, просто улет.
6: Какой?
7: Я же говорю, улет. Аквапарк «Улет» в Ульяновске. В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейны, душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани. Аквапарк «Улет» и отдых, и радость, и силы дает.
8: Город Ульяновск.
9: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «RosaMira.ru» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламной службы.

0: для детей старше 12 лет. Утро! На рекорде.
1: Доброе утро, начинается мега-утро на рекорде. Мы тут делаем все возможное, чтобы подготовить морально к выходным. Для этого напоминаем постоянно, что сегодня пятница. В то же время подбадриваем, утешаем, если у тебя выходных нет. Ну, или, по крайней мере, не в ближайшие дни. Но так или иначе, все сводится к одному. Мы тебя бодрим, веселим, информируем, одариваем. Подарков много. По традиции начнем с кофейных бонусов, с кофейных бодряков уже через 15 минут. Ну и самое главное, бодряки музыкальные. В этом первом мегаутреннем часе «Анима». Послушаем «Hollow» от Эбин. Трек «Побудка» «Make My Day» Эсса. Порадует нас Дон Диабло, Виз Халифа. Ну и прямо сейчас Офенбах. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброе утро.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Меньше пустых споров, больше реальных дел. Тельцы, забудьте про перфекционизм и выберите комфорт. Близнецы, фильтруйте чужие слова и доверяйте фактам. Раки, сделайте главное, а остальное смело отложите. Львы, игнорируйте чужой хаос и займитесь только собой. Девы, требуйте от окружающих четкости и конкретики. Весы, перестаньте быть удобным и защищайте границы. Скорпионы, задавайте прямые вопросы и верьте интуиции. Стрельцы, трезво оценивайте ресурсы и не обещайте лишнего. Козероги, избавляйтесь от рутины и берегите силы. Водолеи, используйте нестандартные решения вместо привычных шаблонов. Рыбы, не пытайтесь угодить всем, верните фокус на себя. Гороскоп переслушать ты можешь в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Врачи призвали не пить больше одной чашки кофе в жару, потому что кофеин способствует выводу жидкости из организма. Ну, а в жаркую погоду и так организм страдает от обезвоживания. Но мы тут на рекорде, да, сейчас разыграем три приглашения в кофейню, еще и каждое приглашение на двоих, короче, 6 чашек кофе получается, да? Но, во-первых, троим задарю по 2 чашки. Кого-то с собой можно взять, и потом еще с понедельника как раз-таки воду будем разыгрывать в большом количестве. Крутую артезианскую, рекордную, да, брендированную от Кристальной. Но сначала кофе. Наша разминка традиционная, утренняя. С нее начинаем все игрушки. Ставлю сейчас 15-секундную подборку из композиции. Нужно их пересчитать и отправить количество в личное сообщение телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно неважно, куда ты пишешь. Считаем.

0: Дай варианты 5 или 7 треков. Тут было «Отправляй пятерку», либо «Семерку» в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, кстати, жара-то стала поменьше. Не знаю, ощущаю, что это или нет. Ощутишь ли ты это днем или нет. В данный момент 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре малооблачно и до 26. Выходные 27-29. Ощущаем бодрость, хороший настрой. Далее Эсса, Make My Day, Ava Max, Don't Click Play. И дождемся Робин Шульца обязательно.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Новый модельный ряд «Чангам» уже в официальном.

0: Нам дилерском центре «АСАВТО». Полноприводный «ЮНИ-С» для приключений. Просторный «СиЕС» 75 Pro на 7 мест. И маневренный кроссовер «СиЕС» 35 Макс. В «АСАВТО» от 2 399 тысяч рублей. Выбирайте автомобиль, который подходит именно вам. «Чанган Центр АСАВТО» на Южном шоссе 10. Цена указана на автомобиль «Чанган СиЕС» 35 Макс. Комплектация «Пэч» 2025 года выпуска. С применением всех выгод. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
1: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует!
2: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
3: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «АСАВТО». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «АСАВТО».
4: Не оферта. Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про «Xlantics ET» в «АСАВТО». 469 лошадиных сил. Полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя «ВАЗАВТО». «Xlantics ET». Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем «ВАЗАВТО Самара» на Южном шоссе 10.
7: Субсидия предоставляется на все автомобили «Xlantics ET» в наличии до 31 мая 2026 года.
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

Желающих, конечно, попить кофе по приглашению от рекорда много, судя по ответам на вопрос, сколько треков было мини-микс, который я недавно ставил. Но и кофе у нас очень много, правда? Мы как-то дозируем, и каждую мегаутреннюю игрушку, вот особенно разминку, мы дарим по 3 приглашения, каждое на 2. Ну, значит, если не сейчас, то в следующий раз, либо в следующей игре вообще что-то другое выиграешь. У нас так-то много подарков, много игрушек и много планов, в том числе и на это лето. Разбираемся с разминкой. Ставил 15-секундную подборочку. Там было 5 треков, и вовремя 5 отправили у нас Костя Лаврентьева, Леонид Соколов и Андрей, пока фамилию не знаю, последние цифры номера мобильника 0097. Поздравляю, желаю приятного кофепития, дарю по приглашению, двойному приглашению на абсолютно любой вкуснейший кофе в Мозаик Кофе Инти. Следующие игрушки скоро, ну а крутая музыка уже здесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдолг Самарской области вырос на 12 миллиардов рублей. По данным на 1 января 2026 года, он составил почти 69 миллиардов. Депутаты Тольятти выступили с инициативой ограничить движение грузового транспорта общей массой свыше 3,5 тонн по трассе М5 «Урал» в районе Жигулевска и Тольятти. Речь про дневное время на период с 1 июня по 31 октября 2026 года. Крылья Советов вошли в первую тройку РПЛ по трансферному балансу. По данным «Спортэкспресс», самарцы выручили на этих операциях почти 5 миллионов евро, а потратили всего 500 000. Итоговый плюс составил 4 200. Это второй показатель всей премьер-лиги сезона 25-26 годов. Лучшая финансовая ситуация только у московского «Локомотива». Еще больше новостей, важных, срочных, интересных, актуальных в телеграм-канале и макс-канале «Радио Рекорд Самара». Ну а актуальные информации с дорог делишься ты, где патрули ДПС, какие-то сложности на дорогах, пиши под постами «Засада» в телеге и в максе.
0: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому? Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

А к зарядке прилагается еще и вкуснейший десерт. Да, приглашение на двоих кофейню «Мозаика Финти». На завтрак плюс десерт на такое вот вкусное бодрое комбо сейчас задарю тебе. Твоя задача, ну, по итогам практически каждого мегаутреннего часа, сейчас мы этим занимаемся, вспомнить либо угадать, какая тема была совсем недавно. Ставлю два фрагмента, двух треков. Ты угадывай, вспоминай, как угодно, и отправляй. Выбираешь первый, либо второй, отправляешь, соответственно, цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Все, собственно, больше ничего не требуется. Давай, напрягай память, либо интуицию. Первый фрагмент.

0: 1 либо цифру 2 в личку в телеге, в личку ВК, неважно куда. Сообщения все приходят в одно окно. Жду 10-го. А, не-не-не, у нас тут один победитель. Жду, давай, 30-го. Вот так, давай, жду 30-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Кто-то, возможно, ждет 30 градусов на улице сегодня и, возможно, дождется. Потому что солнцепеки-то точно будет, хотя официально чуть поменьше будет у нас на улице. Сейчас вот плюс 18, по данным Яндекс.Погоды, днем до 26, в выходные 27-29. И вроде как без дождей, даже малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 5 баллов. Движение плотное на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. До 9 часов будет 6 баллов точно. Где у нас какие проблемы сейчас наблюдаются? Озвучу некоторые. В данный момент на Московском шоссе 22-го партсъезда и до Нововокзальной улицы, то есть из центра 15 минут. Далее в центр от Потапов до 4-го проезда, от Авроров до Самфировой, на Масленково, от Мичурин до Новосадовой, Мичурин стороны революционной перед Масленково, там еще Николая Панова перекрыто, в общем, революционная от Подшипниковой до Гаражная, от Дыбенко до Москвы на 22-м, от Побед до Заводского, на Заводском гаражный проезд до 22-го партсъезда, Нововокзальный от Москвы до Новосадовой, от Подшипниковой до Карла Маркса и в обратку. Ну, как-то вот так вот. Основные проблемы озвучил. Будьте аккуратен, внимателен и слушай рекорд. DJ Phil дальше с нами и Анима с новинкой.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая 55 или Антонова Овсеенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
7: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
8: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 400 000 рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит основной характер и не является публичной.
9: Соберите новую

0: билетов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
3: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.az.ru.
6: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
7: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
8: Ищите активные занятия для детей? В «Ракет Клаб» открыт детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в «Рэкет Клаб».

подаю приятный, бодрый, сладкий кофе плюс десерт. На это комбо, на двоих, естественно, в кофейне Мозаик Кофе Инди. В любой из кофейн, в любое время можешь воспользоваться приглашением. Ну а разыгрываем именно утром. Ранее ставил два трека, два фрагмента. А один трек действительно ставил целиком. Вот какой именно, надо было вспомнить, либо угадать, отправить цифру 1, либо цифру 2. К нам цифру 1 надо было отправить, и вовремя Роман Филиппов это сделал. Рома, поздравляю. Последний цифр, номер мобильника на всякий случай. 6095. 6095. Роман Филиппов. Идем дальше. Мегаутро продолжается. Доброе утро.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.02 в Самаре. Поделюсь таким небольшим наблюдением, пока ехал сегодня на работу, в одном месте, где обычно всегда затор. Ну, всегда. Сегодня пустота вообще. Ну, то есть, прям практически, ну, там одна машина проезжает. Я такой подумал, прям, вот, ну, если не на 5 секунд, то на 3 секунды точно. А не суббота ли сегодня, да? Что я творю? Куда я еду? Но нет, потом другие места в городе как бы показали, что все нормально. Что там творится на дорогах? Естественно, я тебе рассказываю, там пробки, заторы где. Ну, и ты тоже рассказываешь, где необычные, какие-то сложности, где не работают светофоры, где патрули ДПС. Пиши в телеге Макси под постами «Засада». В середине часа в режиме реального времени озвучиваю во время рубрики «Засада». Нас еще ждет также рубрика «Трэш-пати». А еще «Гатлаки», «Ла-ла-ла».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Меньше пустых споров, больше реальных дел. Тельцы, забудьте про перфекционизм и выберите комфорт. Близнецы, фильтруйте чужие слова и доверяйте фактам. Раки, сделайте главное, а остальное смело отложите. Львы, игнорируйте чужой хаос и займитесь только собой. Девы, требуйте от окружающих четкости и конкретики. Весы, перестаньте быть удобным и защищайте границы. Скорпионы, задавайте прямые вопросы и верьте интуиции. Стрельцы, трезво оценивайте ресурсы и не обещайте лишнего. Козероги, избавляйтесь от рутины и берегите силы. Водолеи, используйте нестандартные решения вместо привычных шаблонов. Рыбы, не пытайтесь угодить всем, верните фокус на себя. Гороскоп переслушать ты можешь в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: эксклюзивчик такой. Такая вода только у тебя будет, у остальных победителей. Но в каком объеме, мы как раз таки будем выяснять по будням. Несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Набрали тебя? Решай забрать всю воду, все бутылочки, которые у нас имеются в данном розыгрыше, или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все, ну или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Ну, к примеру, начинаем с 4 бутылок, забирай все, или 3 себе, одну другому. Вот, и если поделишься, то в следующей игре мы будем уже делить 5 бутылочек. Ну и, собственно, так далее. Все подробности будут в эфире уже во время розыгрыша. Ну и все прописано еще в телеге Макси и в ВК. Заявки. Что с ними? Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или группы ВК. Неважно, куда ты пишешь. Главное, оставь номер телефона. Заявка действительно все время игры. Уже с понедельника.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: А пока наслаждаемся пятницей, наверное, так. И наслаждаемся такой вот погодой. Сейчас около 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем до 26. И без осадков выходные 27-29. Загрузка дорог у нас оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 5 баллов. Движение плотное, пока в ближайший час таким оно и останется. На Московском шоссе 15 минут от Советской Армии и до 4-го проезда мы тормозим. Также сложность 22-го подъезда до Жигулевской. Сложности на Революционной, от Подшипниковой до Москвы. На Старозагорье перед Советской Армией Карл Маркс чуть свободнее. На Нововокзале перед Москвой начинает стоять и до Старозагорья. Также от Карл Маркса до Фадеева. На Кирова от Старозагорья до Карл Маркса. Заводское шоссе еще от гаражного проезда до 22-го подъезда. От профильного до 22-го, на 22-м перед заводским. На Зубчаге от Магистральной до Воеводина. По музыке далее Holy Flame, Тону. Ждем.
1: Рекорд реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Прозанье, проконсультируйтесь с врачом.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки, получение на «Аврора.18+».
6: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
7: Так быстро все успел?
6: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правил ее проведения, количество призов, срок, вместе порядки получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
9: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
10: Мой динозавр атакует!
11: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
12: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
13: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт garafit.ru. Начни сегодня.
14: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
15: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 203-200.
16: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
17: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.

0: Нет, это далеко и надолго.
1: Есть вариант просто улет.
0: Какой?
1: Я же говорю, улет. Аквапарк улет. В Ульяновске в аквапарке улет все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейны, душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани. Аквапарк улет. И отдых, и радость, и силы дает. Город Ульяновск.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.

0: Засада на рекорде.
1: 8.30 на часах, и прямо сейчас ты рассказываешь, ну, ты до этого рассказывал, я просто почитаю теперь твои слова, о засадах на дорогах, где какие сложности, на что нужно автолюбителям обратить внимание. Пиши в телеге Макси под постами «Засада», также можно в личку телеграм-канала писать или в личку ВК, неважно, в режиме реального времени озвучиваю твои сообщения. Так, делишься ты, вот что имеется. Но вокзальная перед Фадею в сторону Москвы. Как ехать в сторону Москвы, сказал, что ладья из города, Южный пост в обе стороны, ну, про посты еще зубчайки писали, и про пост Мехзавод. Далее, Новосадового я после Аминева в сторону Поляны. Такая информация. Так, еще, где нужно быть аккуратнее, внимательнее, на что нужно обратить внимание, пиши. Так, Стар Загора после Ташкентской перед Березовой аллеей в две стороны. Угу. Пост Мехзавод. Вот опять-таки Ставропольская после Каховской в сторону Советской. Шел из города, Гагарина перед улицей Победы, как ехать из города. Спасибо. Обновляем. Пиши. Телега Макс, Радио Рекорд Самара. В личку телеги можно писать, либо в личку ВК. Ну и, собственно, ты сообщаешь не только, где патрули ДПС, но и, в принципе, какие-то сложности на дорогах, необычные пробки, заторы, может быть, ДТПшки. Так, Новокомсомольская, вот здесь вот один такое сообщение прилетело нам напротив пятерочки. Спасибо, спасибо, если будут новые данные, да даже если не новые, да, все равно пиши их, то есть актуализируй, что да, там то самое сообщение, которое до этого было актуально, например, либо наоборот. Сообщай телеге Макси под постами «Засада». Призываю тебя соблюдать ПДД, конечно же, и слушать рекорд Сони Фудера, Think About Us далее и рубрика «Трэш-пати». Дождемся ее.
0: «Засада» на рекорд.

0: Мега-утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Готов? Готов к рубрике «Трэш-пати». Ну, я вообще почти каждую рубрику об этом спрашиваю, но а потом, как оказывается, да, нечего было и готовиться, потому что песня достойная, прикольная, может быть, неформатная, но доставляет радость и удовольствие. Вот сегодня я не просто так спросил, готов ты или нет. Ты помнишь, да, что в рубрике «Трэш-пати» можем ставить абсолютно что угодно, да, может быть, и качественные треки с изюминками, какими-то интересностями, неформатные, ну, иногда даже форматные, но что-то особенное, особенность какая-то в них есть. Да, иногда прям дичь полнейшую. Такое бывает, особенно в пятницу. Потому что в пятницу у нас классика трэш-пати. Мы слушаем прям самое-самое за всю историю трэш-пати. То, что ставили там, не знаю, много лет назад, да и то, что в прошлом году ставили. Но вот сегодня композицию поставлю такую, которую ты, возможно, давно не слышал. Может быть, впервые вообще услышишь. Может быть, в первый и последний раз услышишь. Посмотрим. Посмотрим на твои комментарии, на твою реакцию. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Что думаешь, ощущаешь, твои какие-то думки, да, умозаключения. Все, что угодно, ради них все это и у нас тут творится под названием трэш-пати. Пиши, в конце темы все озвучиваю в эфире. Ну и вопрос по тексту даю за правильный ответ. Вкуснейшую ароматную большущую пиццу тебе задарю. Поехали! Классика трэш-пати понеслась.

0: комментарии. Достаточно много в режиме реального времени озвучиваю. Пиши в личку телеги, в личку группы ВК. Так, ну такая, выключите. Это тоже ужас, пишет Сергей. Сергей, все закончилось, все нормально. Так, так, что? Я поняла, почему она его бросила. Иринка пишет нам, смеется. Почему не уточнил? Почему, Ирин? Тот момент, когда даже у пустоты уши заплакали, сочувствует пустоте, пишет Алексей. Жизненно, пишет Евгений, но смайлики смеющиеся в большом количестве. Я также пою, когда пьяненький. Виталий нам написал, чистосердечно признался. Как будто человек потерялся в лесу, пишет Лайса. Я тоже ору с этого исполнителя, пишет Андрей. Так, это я, когда делаю покупки на ВБ, пишет Ольга. Еду на работу. Ау-ау, это Никита. Кошмар, пишет Александра нам. Так, смайликов, конечно, тут много. Ну, вопрос чисто символический. Скажи, пожалуйста, куда они ездили? Куда они ездили? Они ездили в Таиланд, либо в Эмираты. Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. Сообщение приходит в одно окно. Итак, куда же они ездили? В Таиланд, либо в Эмираты? Судя по тексту этой композиции музыкальной. Жду 40-го. Вкуснейшую пиццу задарю.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем до 26, выходные 27-29. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено на 1 балл больше, чем полчаса назад, и на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. На Московском шоссе от 22-го партсъезда и до улицы Аврор, тут какой-то стандарт, на 15 минут. А от Аврор до Самфирова тоже проблемы есть. На Революционной от Подшипниковой до Москвы, на Мичурину перед Масленково, на Старозагорье перед Советской армией и перед Нововокзальной. На Карла Маркса тоже притормаживаем. На Заводском шоссе от Профильной до 22-го партсъезда, от Гаражного проезда тоже до 22-го партсъезда. Антошка, от Карбышева до Аврора здесь 10 минут, если что. Так, что еще нужно отметить? Ну, наверное, Южный шоссе немножечко в город уплотнилось. Нововокзальный перед Старозагорье с двух сторон между Москвой и Новосадовой. Кирова от Старозагорье до Карла Маркса. Также от Старозагорье до Московского шоссе. И стоит отметить еще затор от Ставропольской до Вольской. Тоже плотное движение. Олимпийская перед Ракитовским шоссе. Карл Маркса тоже перед Ракитой. Ну и так можно бесконечно, наверное, перечислять. Заторов-то много. Все-таки 6 баллов. Как-никак. Ташкентская от Старозагорье до Карла Маркса вот тоже притормаживает. Зубчак от Магистральной до Воеводина. Аккуратнее
3: будь. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700. АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
7: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
6: Ой, нет, это далеко и надолго.
7: Есть вариант — просто улет.
6: Какой?
7: Я же говорю, улет. Аквапарк «Улет» в Ульяновске. В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейны, душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани. Аквапарк «Улет» — и отдых, и радость, и силы дает. Город Ульяновск.
8: Если Чанга Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей, в зависимости от модели.
9: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону +7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidix.az.ru.
12: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на Солидарной Самара-арене. Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
13: Ну, ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-06-28, город Тольятти, 6+.
14: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET VASAVTO. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя VASAVTO. Xlantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем VASAVTO Самара на Южном шоссе 10.
9: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.
15: Рекорд. Реклама в Самаре 212 99 90.

0: соцсетях, в телеге Макси уже публиковали, ВК тоже сейчас появится. И не забывай, что по хэштегу трэш-пати ты всегда можешь найти... Все можешь найти. Все предыдущие выпуски. Так, давай подведем итоги. Задал вопрос по тексту. Собственно, песня была про любовь. И куда-то возлюбленные ездили в Таиланд, либо бы в Эмираты. В Эмираты почти все верно ответили. Вовремя это сделала у нас Даша. Последние цифры номера мобильника 5791. 5791. Даша, поздравляю. Вкуснейшая ароматная большущая пицца, как и была обещана. Надо достать тебе актуальненько, мне кажется, в пятницу. Пятничное мегаутро продолжается. Доброе утро.
1: Мегаутро. На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Да, мы тут обратили внимание на рекорде, что раньше обсуждали тусовки какие-то, я не знаю, кто как выходные провел. Сейчас, да, тоже, даже вечеринки, тем более рекорд их постоянно организовывает какие-то и на федеральном уровне. Но чаще мелькают в офисе какие-то темы про дачи, огороды, естественно, про семью и прочее. Все мы взрослеем, не молодеем, не хочется говорить вот это вот словосочетание. Но ты слышал новость, уже ее обсудили, мне кажется, все, что молодежью считают людей до 39 лет. Давай сегодня выясним, сколько тебе лет, это во-первых, и сколько обычно дают окружающие. Вот такой вот опрос, немножечко провокационный, сейчас скажут, у девушек не принято так спрашивать. Ну, хорошо, тогда без возраста можно. Насколько завышает или занижает твой возраст окружающий? Просто можно так написать, без конкретно твоей цифры. Пиши в телеге, пиши в Максе под опросами, в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК, если хочешь инкогнито остаться, да? Я почитаю это в эфире, посмотрим, что получится. Итак, пиши, сколько лет и сколько обычно дают окружающие. Ну, или без возраста, просто насколько завышают или занижают твой возраст окружающие люди. Пока мы в компании рекорда, все мы молоды. Однозначно, Афроджек и Лукас и Стив дальше с нами.

Мы тут все пенсионеры собрались, но нет. Вот если сейчас я проанонсировал треки, и ни один тебе не знаком, ни один не знаком, то есть ты не знаешь, что есть оригиналы этих композиций, они 100-500 лет назад вышли. Слушай, ну ты тогда еще действительно молод.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Меньше пустых споров, больше реальных дел. Тельцы, забудьте про перфекционизм и выберите комфорт. Близнецы, фильтруйте чужие слова и доверяйте фактам. Раки, сделайте главное, а остальное смело отложите. Львы, игнорируйте чужой хаос и займитесь только собой. Девы, требуйте от окружающих четкости и конкретики. Весы, перестаньте быть удобным и защищайте границы. Скорпионы, задавайте прямые вопросы и верьте интуиции. Стрельцы, трезво оценивайте ресурсы и не обещайте лишнего. Козероги, избавляйтесь от рутины и берегите силы. Водолеи, используйте нестандартные решения вместо привычных шаблонов. Рыбы, не пытайтесь угодить всем, верните фокус на себя. Гороскоп переслушать ты можешь в телеге Макси, а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:16 в Самаре. Да, твои сообщения очень интересные. Сегодня ты говоришь, признаешься, сколько тебе лет и сколько тебе дают окружающие. Ну, можешь свою цифру не называть, например, да, если не прям не хочешь, но просто скажи, на какая погрешность, да, насколько тебе завышают возраст, либо наоборот занижают. Но я что-то не вижу пока, чтобы кому-то что-то завышали, судя по комментариям. Можно писать телеги в Максе под опросами, можно в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Так, лет 38, дают 30, пишет Игорь, примерно то же самое написал Александр, 38, дают 30, 33. Так, еще, то есть вот в личку. 25, дают не больше 20, Алена написала нам. Так, еще, мне 44, вчера исполнилось. Лилия, во-первых, поздравляю тебя, да, с днем рождения. Ну, во-вторых, ну, написала прям четко так все, да, и еще, ну, конечно же, четко, потому что все думают, что не больше 30, написала Лилия. Мне 39, окружающие дают 28, 30, Наталья. 31 год, Миха пишет, дают 35. Вот все-таки, да, есть завышение. Смеется Миха. Да ладно, 31-35, что там вообще разница-то какая? 35 окружающие оценивают на 20 аж. Вот это да. Так, аватарки нет. Посмотрели. Ну ладно, пиши тоже в телеге в Максе, сколько тебе лет и сколько дают окружающие. Прочитаю совсем скоро еще.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 21 градус. По ощущениям 19. По данным Яндекс погоды днем сегодня до 26, переменная облачность, выходные 27-29. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 5 баллов, движение плотное, к 10 часам будет 4 балла. Сейчас у нас проблемы на Южном шоссе, в город от поста до Заводского шоссе, едем 15-20 минут где-то. На Московском штат Гастелло до Аврора, от Аврора до Санфирова, после революционной до Луначарского. На Сайцкарме, естественно, от Тихвинска до Москвы, на Старозагорье на Карла Маркса перед Сайцкарме, но небольшие проблемы. На Кирова от Старозагора до Карла Маркса, по Нововокзальной проще. Так, Ракитовское шоссе перед Карла Маркса, из стороны Московского шоссе и от Олимпийской улицы. Олимпийская перед Ракитой тоже тормозит. Кунгс Гэлакси, дальше Бэби Рэкша, Фейтлесс и Фишер.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Соберите коллекцию

0: и срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте порядка получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
7: Рррр, мой динозавр атакует.
8: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
9: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
10: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
11: «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Сегодня в 18:40. На «Солнце». Категория 6+.
12: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
13: Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого на часах в Самаре. В пришкольные лагеря, в пришкольных лагерях отдохнут свыше 15 тысяч детей. Готовность к летней оздоровительной кампании обсудили депутаты городской думы. В загородных лагерях, подведомственных городу, отдохнут около 11 тысяч ребят. 150 тысяч квадратных метров дорожной разметки появится в Самаре в этом году, сообщает администрация города. Наносит не только разделительные линии, пешеходные переходы, но и стрелки, стоп-линии на подъезде к светофорам, а также другую маркировку. Из Самары запустили прямые рейсы в столицу Карелии, Петрозаводск. Полететь можно в среду и воскресенье, и туда, и обратно также. Время пути 2-2,5 часа. Ну, стоимость билета на данный момент от 10 до 15 тысяч. Самого дешевого на одного человека туда-обратно. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных в жизни города, страны и мира, читай круглосуточно в нашем информационном интерактивном телеграм-канале и в таком же информационном, таком же интерактивном Макс-канале. Радио Рекорд Самара, будь с нами.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх. Растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
20: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

9:44, давай устроим кофейный перерывчик. Ну, может быть, ты даже еще и на работу не приехал, да, а уже в перерывчике. Ну, мы тут каждый час практически по утрам сейчас этим занимаемся. Сейчас троим подарю по приглашению, двойному приглашению в кофейню «Мозаика» и «Фентин». Абсолютно любой вкуснейший кофе. А все просто у нас тут по утрам, по итогам 60-минутки, ну ладно, 45-минутки. Спрашивайте, какая тема была ранее? Звучало два фрагмента двух треков рекорда ставлю, одна точно была. Вот какая? Выбирай первую либо вторую и отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит все в одно место, в одно окно. Все, смотрим, слушаем, выбираем, вспоминаем, либо гадаем. Первый фрагмент.

0: по цифру 2 отправляем в личку в телеге, в личку ВК, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: На улице 22 градуса, по данным Яндекс.Погоды, днем до 26. Выходные 27-29. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Вот к полудня будет расти загрузка, к часу уже будет 5 баллов. Дальше, наверное, больше. Сейчас Аврора Южный мост от Южного штата промышленности минут на 10 тебя задержит. Олимпийская от ЖД переезда до Ракиты, на Соколова от Весной до Новосадовой. Ну, везде как бы почти, но до 10 минут. Революционная от Подшипниковой до Москвы. Так, отметим Аврору, давай, улицу Авроры, страны аэродромной до Гагарина. Ну и, наверное, все. Тут, что тут придираться? Немножечко, конечно, Ракита притормаживает перед Карл Маркс, это олимпийской страны Московского шоссе. Кайга, Ава Макс, Тиеста впереди и Алла Кайли Миног. Отличные такие коллаборации.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
5: Стоимость указана на автомобиле «Солярис КРС» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
6: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
7: Новый модельный ряд «Чанган» уже в официальном дилерском центре «Асавто». Полноприводный «Юни-С» для приключений. Просторный «Сиес 75 Pro» на 7 мест. И маневренный кроссовер «Сиес 35 Max». В «Асавто» от 2 399 000 рублей. Выбирайте автомобиль, который подходит именно вам. «Чанган Центр Асавто» на Южном шоссе 10. Цена указана на автомобиль «Чанган Сиес 35 Max» в комплектации «Тэч» 2025 года выпуска. С применением всех выгод. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
10: Не оферта.
11: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали. За пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
12: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе Летаут. Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе Летаут, корпус Си.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
15: Телефон рекорд.

На дополнительную зарядку троих сейчас поставлю, может быть, даже шестерых, потому что три приглашения на двоих в кофейню «Мозаика» в Финте отдаю с огромным удовольствием. Ранее ставил два трека, ну, два фрагмента, и нужно было вспомнить, какой действительно ставил трек в этом часе, какая тема была, бодрила. Из двух нужно было выбрать первую и отправить цифру один в личку телеги, либо в личку ВК. И вовремя это сделали у нас Настя Ильина, Александра Сорокина и Даниил Крючков. Настя, Саша, Даня, поздравляю. И приятного кофепития в кофейне «Мозаика» в Финте. Идем дальше. Приятного прослушивания крутых треков. Ну и отличной пятницы. Желаю тебе.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10 часов в Самаре. Напомню себе, что розыгрыш у нас проходит не только в эфире, но и в наших соцсетях. Ну, к примеру, сегодня ближе к вечеру, допустим, розыгрыш в телеге в Максе, приглашение на турнир по ММА 12 июня. И со следующей недели еще и в эфире тоже билеты будут разыгрываться, не пропускай. На следующей неделе у нас еще и летняя тема H2O-шники запускается. Будем разыгрывать крутую артезианскую брендированную эксклюзивную воду рекорда от Кристальной. Такая только будет у тебя. В эфире играем, ну, в соцсетях, опять-таки, тоже будут дополнительные раздачи. И еще даже на улице города будут раздачи, да. У нас будут специальные заезды на водовозки. Да, кстати, вот в каждой шутке есть доля шутки. Ну, а сначала все-таки запустим в эфире все подробности в наших соцсетях. Пока я запускаю крутую музыку, под которую мы с тобой общаемся. Напомню, сегодня выясняем, сколько тебе лет и сколько тебе окружающие дают. Пиши. Можешь возраст свой, например, не писать, а просто написать, насколько занижают или завышают, как угодно. В телеге Макси под опросами, либо в личку телеги, в личку ВК, чтобы инкогнито остаться. И вот какую музыку тут запускаю. Аниме и Нинджи. Далее с нами Эбин и Хит Холлоу. Милки и Мол.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Меньше пустых споров, больше реальных дел. Тельцы, забудьте про перфекционизм и выберите комфорт. Близнецы, фильтруйте чужие слова и доверяйте фактам. Раки, сделайте главное, а остальное смело отложите. Львы, игнорируйте чужой хаос и займитесь только собой. Девы, требуйте от окружающих четкости и конкретики. Весы, перестаньте быть удобным и защищайте границы. Скорпионы, задавайте прямые вопросы и верьте интуиции. Стрельцы, трезво оценивайте ресурсы и не обещайте лишнего. Козероги, избавляйтесь от рутины и берегите силы. Вдали используйте нестандартные решения вместо привычных шаблонов. Рыбы, не пытайтесь угодить всем, верните фокус на себя. Гороскоп переслушать ты можешь в телеге Макси, а прочитайте в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Рекорд.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:15 Самария, чистосердечные ваши сообщения. Ты сегодня отвечаешь на вопрос, сколько тебе лет и сколько тебе дают окружающие. Ну, можешь, конечно, вдруг, если что, не писать своего возраста, а просто написать, насколько тебя занижает, завышает. Так, мне 39, занижает по-разному. В основном в меньшую сторону. Так, Сергей, ну, занижает это и есть в меньшую сторону, да? Ну, понятно, все, поняли, меньше дают. Значит, 18 дают 24, вот от Костика сообщение. 44 дают 36-38, Елена. Написала 41, дают 35-37. Так, ну, без подписи. Ну, подписи в эвакуатор, на самом деле. Так, ладно. Ну, здесь вот. Мне 49, дают 49, пишет Анастасия. Красотка. Так, ну и вот тоже такое сообщение от Ирины. Неважно, сколько лет, главное подкреплять внешность имиджем и мышлением, поведением. Ну, наверное, да. Отчасти можно согласиться. Пиши тоже, мы продолжаем оставаться с тобой на связи в телеге Макси, Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 22 градуса, по данным, 22 градуса, по данным Яндекс Погода, днем 27 максимум. Ну и выходные тоже примерно так же. Вроде как без дождей. Пока что. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения. К часу будет уже 5 баллов. Сейчас у нас улица Авроры, Южный мост, тормозят от Южного штата промышленности 10 минут. Олимпийская железнодорожная переезда до Ракиты тоже 10 минут. Заводское шоссе от профильной и до 22-го партиезда тоже проблемы до 10 минут. Революционная Дыбенко до Москвы от Подшипниковой практически до Гагарина полотничком. Далее Хюгель. Скоро-скоро здесь диджей Смэш Бэмби.
2: Что выберете? 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
0: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал, интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
4: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на «Солидарность Самара-Арене». Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
8: ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-0628, город Тольятти, 6+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:28 на часах. Запрет на посещение лесов в Самарской области продлен до 27 мая. А также нельзя заехать на транспортном средстве. Как сообщили в нацпарке, открытыми для посещения остаются обустроенные экологические тропы и рекреационные участки. Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» начал закрывать долги по зарплатам, сообщила пресс-служба. Команда после разрешения финансового вопроса, о проблемах с деньгами говорили с начала месяца, команда начала переводить заработную плату. Так зафиксируют договоренность о сделке с хоккеистами. В Самаре родители выпускников 9 и 11 классов в среднем потратят на выпускной вечер от 12 до 20 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис «Суперджоб». Организация праздника для девятиклассников обходится примерно в 12, для выпускников 11 классов около 20 тысяч. Отдельной статьей расходов остается праздничная одежда. В среднем наряд для юноши из 9 класса стоит 18 тысяч рублей, для девушки 17. В 11 классе сумма выше. Родители сыновей тратят 21,5, дочерей примерно 24 тысячи рублей. При этом часть семьи решила отказаться от дополнительных расходов. По данным опроса, выпускные вечера не планируют проводить 13% родителей девятиклассников и 8% родителей учеников 11 классов. Все срочное, важное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира читай в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
16: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
17: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
18: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
19: Лента.
9: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
16: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Мега утро на рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.48 в Самаре, ну и в финале Мегутро. Хочется напомнить тебе о том, что будет уже следующим Мегутром. У нас начнется летняя игра, где каждый день, несколько раз в день, все лето практически, ты можешь выигрывать фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая только будет у победителей этой забавы. Действительно забава. Мы взяли тренд, когда по улицам ходят, что-то предлагают, не знаю, там килограмм апельсинов тебе или два другому. Да, ну вот такая вот тема, наверняка видел. Мы немножко изменили, потому что понимаем, что если тебе предложить воду рекорда, там, не знаю, несколько бутылочек, ты все себе заберешь. Поэтому чуть-чуть по-другому. По будням, несколько раз в день, выбираем одну из заявок, дозваниваемся и предлагаем либо все бутылки, которые у нас есть на данный момент, в этом розыгрыше себе ты забираешь, либо делишься частью с другим участником. Если ты делишься, то в следующей игре будет у нас первоначальное количество, это 4 бутылочки, плюс вот то, что от тебя мы отцепим. Да, попытаемся у тебя забрать. Ну, ты сам отдашь это на самом деле. Несколько раз в день играем. Заявка на участие — это фраза «хочу пить», отправленная либо в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, все сообщения приходят в одно окно. Главное, оставь номер телефона. И заявка действительно все время игры. То есть все лето. Все подробности в группе ВК, в телеге, в Максе, Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Да, если в пятницу говорить о понедельнике, то только вот в таком вот ключе. Пока давай все-таки о пятнице и о выходных. О погоде на эти дни. В данный момент столбик термометра у нас дотянулся до отметки плюс 23. По данным Яндекс Погоды днем 25-27. Завтра выходные вообще в принципе 27-29. Без дождей. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. После полудня количество заторов будет расти. Сейчас... сейчас, казалось бы, все в городе относительно спокойно, но есть прям пара участков, которые прям тормозят конкретно. Например, конкретно стало Ракитовское шоссе. От авторынка до Карла Маркса едем 40 минут. Там ДТПшка, магистраль Центральная перед Ракитой тоже тормозят. Ну и Олимпийская, Карл Маркса перед Ракитой. Еще Ракитовское шоссе от магистральной до Карла Маркса. Тут, конечно, не 40 минут, но тем не менее. Заводской от Кабельной до 22-го минут 10. На вокзале от Москвы до Новосадова 10 минут. Южный мост в сторону города тоже 10 минут. Авроры от Аэродромной до Дыбенко. Очень плотное движение. В принципе, наверное, все. Вокзальную можно еще отметить от Карла Маркса до Фадеева. Будь внимателен. Zerp Location дальше с нами. И Anima, и Ninja Out of My Body.
0: Рекорд реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 28,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на рейстрок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.13 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском.
7: Поехали!
6: 200-300-200.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
9: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на «Солидарность Самара-Арене». Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
11: ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
12: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет! 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вы, каперы, час еще с тобой будем.
2: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели. Я уже почти в отпуск отправился.
3: Да-да-да, ты уже на выходных.
2: Такой, сижу, отдыхаю, такой, что происходит?
3: Друзья, всех с пятницы, 22 мая, скоро у нас лето. А, кстати, через недельку все встречаемся на колбасном цехе.
1: Да, ребят, в конце шоу, как обычно, отвечаем на ваши вопросы. Если что-то есть по колбасному цеху, мы на что знаем, все отвечаем. Пишите в чат мобильного приложения «Рекорды», это уже традиция.
3: Правило одно, мы не врем.
1: Да, все так и есть. К новостям. Зумеры в России массово заражаются болезнью поцелуев.
3: А что вы тут... за новая болезнь?
1: Инфекционный муникулез это называется. Из-за вируса у людей сильно раздувают шею и лицо, даже вот. Раньше болезнь выявляли у маленьких детей, но теперь ее все чаще находят у школьников, студентов, у всех до 24 лет. Возбудитель вируса Эпштейна-Барр, вот так называется это.
2: Кого-кого?
1: Я не буду повторять. Симптомы. Температура, ангина, увеличение лимфоузла. Вот.
2: И желание уехать на остров.
1: Заразиться можно не только через поцелуй, но и через общую посуду, бутылки, зубную щетки. Зумеры, мойте рты, чистите рты, вы чего? А?
2: Потому что вылетает оттуда вот эта ваша похабщина.
1: А милфы в опасности теперь.
3: И пумы тоже.
1: Пумы и милфы.
3: Милфы и пумы, да, действительно.
1: Теперь как с девчонками гулять?
3: Так, еще раз, через поцелуй. Я про эту болезнь слышала. Так, она на самом деле передается, как любое, ОРВИ, ОРЗ, как вообще в принципе.
1: Это одноразки свои вот эти тянут.
3: Ой, кстати, ну мне кажется, да, вот это тоже причина, что они изо рта в рот это если передают.
1: В Перми вообще запретили их. Теперь даже нельзя их дома держать, не продавать, не покупать.
3: Это, по-моему, с осени, нет?
1: Они сейчас разве еще?
3: И вот я, по-моему, читала, какой-то регион, да, с осени полностью запретили.
2: То есть можно вычислить, если твоя девчуля тебе с кем-то изменят. Ты сосалась с Олегом?
3: Нет, что ты? Витя, нет! Смотри, у него шея раздутая.
2: Да, и у тебя, и у нее раздутая. Получается, они там...
1: Я как будто сериал посмотрел сейчас на «Россия-1».
2: Да.
0: Вейкаперы.
4: На «Рекорде».

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Шерлок Холмс или винегрет?
2: А Шерлок. Ну, сначала. Нет, подожди, все верно. Сначала я про винегрет стала искать. Поняла, что мне неинтересно. И решила на Шерлок.
3: А, я думал, это название книги новой.
1: Шерлок Холмс и винегрет.
3: Не вышедшее.
2: В багровых тонах это и есть про винегрет.
3: Вот,
2: да, шучу. Нет, в общем, Шерлок Холмс гениальный лондонский сыщик, который известен дедуктивным методом. Кстати, метод на самом деле не дедуктивный, но сейчас мы до этого дойдем. В общем, он стал самым экранизируемым литературным персонажем в истории. На самом деле образ сыщика был списан с доктора Джозефа Белла. Это преподаватель Конан Дойля в Эдинбургском университете. Он поражал студентов способностью определять профессию и характер человека по мельчайшим деталям. Ну, например, там, поношенные ботинки или мозоли. Mm-hmm. И вот у него был такой...
3: Пропуск.
2: Да, реальный, грубо говоря, преподаватель, и вот он его взял за основу своего сыщика. Прикол в том, что трубки не было в этом произведении, да, вот эта изогнутая трубка, которую он курил, по факту трубку придумал актер. Вот эта шапка известная, да, клетчатая, как она называется, охотники на оленей или как?
3: Ну, мы поняли.
2: Ну,
3: вот это.
2: Как она правильно
3: называется? С двумя
2: называется?
3: Козырьками.
2: Дирстокер, да, вот так она правильно.
1: Мы должны были вспомнить,
2: нет,
1: да?
2: Нет, она дословно так и переводится, как шапка охотника на оленей. В общем,
1: Дирстокер.
2: Это тоже выдумка актера. В книге не было ничего такого подобного. И по поводу метода дедукции, смотрите, тут оказывается, что больше правильнее вообще название — это абдукция. Абдукция заключается в последовательном нахождении объяснений, требующему их факту, и в выборе из них наиболее правдоподобного. Так что, по сути, не знаю, почему они начали называть это дедукцией. Это просто про факты. А еще он никогда в этом произведении не говорил элементарно «Ватсон». Это тоже додумки. Там он говорил либо элементарно, либо это элементарно.
3: «Ватсон».
2: Нет.
3: Это как со «Звездными войнами» фраза «Люк, я твой отец». Вейдер ее не говорил же, он сказал по-другому.
1: Кстати, если мы к фильмам возвращаемся, по-моему, лучшим Шерлоком Холмсом признан наш актер, да, и наша
3: Игорь
1: версия.
3: Игорь Ливанов.
1: Да, лучше Шерлока Холмс.
3: Его вызывала королева, по-моему, он получил титул рыцаря, если не ошибаюсь.
2: Там. А еще интересный факт, что в книге он описан далеко как не красавчик, и на самом деле иллюстратор книги, который иллюстрировал произведение, просто образ срисовал со своего брата-красавчика. И Конан Дойль такой, да, ну, в принципе, наверное, для читательниц это будет привлекательно. А описывал он его худым, с большим крючковатым носом, маленьким, близко посаженный к переносице глаза. То есть он был далеко не красавчик.
3: Камбербэтча видел?
2: Я считаю, Камбербэтча очень даже симпатично.
1: В общем, на самом деле это страшный сыщик, да?
2: Да.
0: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угарян, 110, 547, 605, 11, 96.
5: Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в Магните Экстра и Семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку. Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
11: Пап, смотри, я
10: ракеты на велосипеде.
11: Мой динозавр атакует.
12: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
13: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.
17: Я хочу спать.

0: спать.
1: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
2: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 22 мая.
2: Овнам сегодня не следует слишком долго колебаться, пытаясь оценить все нюансы ситуации и принять верное решение.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку придется решать какую-то очень важную и сложную проблему.
4: Близнецы, сегодня звезды рекомендуют вам быть кристально честным с вашим любимым человеком.
2: Раки, кажется, слово «диалог» — это не про ваши отношения.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку не захочется ни в чем вас обвинять, даже если вы будете виноваты.
4: Девы, мобильный телефон — одно из величайших изобретений человечества последнего времени. Однако сегодня для дев мобильники станут скорее не средством связи, а привязью, поскольку ваши домашние ежеминутно будут отвлекать вас.
2: Весы, день сегодняшний потребует от вас принятия нестандартных решений и использования неожиданных маневров на семейном фронте.
3: Скорпионы, сегодня лучшее решение придет вам в голову спонтанно и неожиданно, а вашему человеку придется лишь удивляться.
4: Стрельцы, не стоит сегодня рассказывать своему любимому человеку обо всех неприятностях, с которыми вам пришлось бороться в течение последней недели.
2: Козероги, сегодня ваш любимый человек всеми силами будет стараться отвлечь вас от какого-то важного дела.
3: Водолеи, в этот день вам придется заслужить внимание и одобрение вашего любимого человека.
4: Рыбы, иногда в отношениях с любимым человеком необходимо проявлять решительность, твердость и даже суровость. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Совбезе Беларуси заявили, что Литва открыла свое воздушное пространство для украинских беспилотников, которые направляются в сторону российских регионов. С таким утверждением выступил госсекретарь Совета Безопасности Республики. Он также подчеркнул, что Беларусь выступает за добрососедские отношения и мирное урегулирование конфликтов. Ярославский «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В шестом матче финальной серии команда обыграла казанский «Акбар» со счетом 3-2 и закрыла серию 4-2. В прошлом сезоне ярославцы также взяли трофей, победив в финале челябинский «Трактор». В Госдуме предложили ввести в школах обязательные уроки ЗОЖ. Депутат Каплан Панеш заявил, что дети с раннего возраста привыкают к фастфуду и сладостям, а мы растим больное поколение. По его задумке, с 1 сентября будущего года школьников хотят учить правильному питанию, психическому здоровью и отношениям с окружающими. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые, что ни на есть в эту пятницу.
2: Вот только прилетело. Вместо уфолога радиоведущие взяли интервью у уролога.
1: Докопались до истины, получается.
2: Нет, реальная ситуация в Аргентине. Значит, они делали подводку. Говорят, сейчас соединим с экспертом, который осведомлен об НЛО. И, соответственно, представляют эксперта. И этот эксперт вдруг говорит, что все замечательно, только я не уфолог, а уролог. Но ведущие поддержали и спросили у уролога, как он относится к неопознанным летающим объектам. Это, видимо, продюсеры допустили ошибку как-то. И вот такой канал.
1: Вообще в эфире рано важно друг друга поддерживать.
3: Да, да, вы выходите из ситуации, когда что-то не то происходит.
2: Уролог поддержал тему разговора.
3: Ну, я думаю, что он пальцем ткнул, считай, в небо в ответ.
1: Да, было такое дело.
2: Он так и сказал. Он сказал, возможно, инопланетяне существуют. Но с уверенностью сказать ничего нельзя.
3: Сейчас, подождите, придумал гениальную шутку, мне кажется. Возможно, никогда не было в эфире. Но если это уролог, то, возможно, он там еще и посмотрел что-то с зондированием.
1: Да. Важно ведущим слышать друг друга, мне кажется. Вот это самое основное.
3: Ань, зато ты красивая.
1: Ладно, другая горячая новость. Трамп по ошибке инвестировал $1 миллион в суши-бар.
3: В смысле по ошибке? Сейчас у ребят акции взлетели.
1: Журналисты решили порыться в инвестиционном портфеле американского президента, и среди перспективных технокомпаний внезапно нашли сеть суши-баров. В общем, он просто перепутал название. Был общепит суши-кура.
2: Суши-кура?
1: Да, назывался. А была компания, которая занимается искусственным интеллектом, Фуджикура. И он просто взял, лям закинул в эту суши-куру. Да, ошибся, видимо, человек. Все давай над этим смеяться. Акции компании Суши-Кура взлетели, а Фуджи-Кура упали. Представляете, как
3: можно... Все, теперь владелец хороший забегал.
2: Ты сейчас так много сказал. Суши, Фуджи-Кура и вот это все. Даже я уже запуталась и уже бы куда-то тоже бы...
1: Тоже бы миллион отдала, да, свой?
2: Если бы был бы.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 23 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем для плюс 26, ну а к вечеру вновь к 23 градусам. И вернемся, будет малооблачно. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Из заметных это Ракитовское шоссе, 15 минут от авторынка до проспекта Карла Маркса. Также минут 7-8 ехать по Южному мосту от Южного берега Авроры до Промышленности. И на Алматинской примерно столько же времени проведешь от Ставропольской и до Черемшанской. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на том же уровне.
0: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша, Елыш на связи. Пятница здесь, и всего-то неделя практически осталась до полноценного начала самого жаркого сезона. И хотя многие, знаю, даже не дожидаясь официального открытия купального сезона, вовсю проводят выходные на пляже. Призываю пока что воздержаться и употреблять воду на улице только внутрь себя. Ну и, кстати, скоро запустим по этому поводу самую жаждоутоляющую игрушку. Ну и расскажу подробности совсем скоро в этом часе. А еще через 15 минут разыграем сразу 3 пиццы. Не пропусти, по музыке Зиверт даст газу на рекорде.

0: И обязательно в этом часе будет Фишер. А еще не забывай, что пятница — это день премьер, поэтому встречай новинку Josh Favos, Like a Prayer. Это Рекорд Дэнс Радио. Погнали!
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Рекорд in the mix.
1: Начинаем нашу пятничную раздачу пиццы здесь на главной танцевальной. Правила простые. Я ставлю тебе один из наших мини-миксов. Ты его внимательно слушаешь и считаешь, сколько же треков в нем замиксовано. И верный ответ нужно прислать в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Сразу трое, 10, 20 и 30 верно ответившие, получат промокод на вкуснейшую пиццу. Поэтому приготовься, если голоден. Ну, если не голоден, тоже приготовься. И начинаем считать. Лови микс.

0: было 8, а может быть их было 6. Два варианта я тебе накинул, ну а ты выбери из них верные и пришли в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Напомню, сразу 3 слушателя получат промокод на пиццу 10, 20 и 30, верно ответившие, не тормози.
1: Реклама. Встречайте, премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 000 рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
2: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/madagascarики. Есть ограничения.
1: Если Чанган, то в Самара-Авто. Чанган-центр Самара-Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
2: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. +7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
9: Новые серии сегодня в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
11: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на солидарной Самара-арене. Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
12: ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-06-28, город Тольятти, 6+.
13: Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

Так давно я ставил тебе один из наших мини-миксов. Твоя задача была насчитать 6 треков. И, соответственно, шестерку нужно было отправить в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». 10-м, 20-м и 30-м ставили Свят Морозов, Дима Казаков и Есения Волошина. Ребята, приятного аппетита, поздравляем и классных вам выходных. Ну а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Заглядывай в наши соцсети, группу ВКонтакте и, конечно, про наши каналы информационные. Не забывай в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». We'll be right back.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа коротко о последних новостях. 22 мая в Самарском областном суде началось второе заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых находится их единственная внучка Екатерина, которая накануне признала вину. Второй подсудимой является 79-летняя Таисия Киселева. По версии следствия, она притворилась убитой к тому моменту Натальи Тарховой, чтобы продать ее автомобиль. Еще двое предполагаемых сообщников, Дмитрий и Светлана Митревели, сейчас находятся в международном розыске. АвтоВАЗ объявил о старте продаж 1000 автомобилей Lada Niva Travel с обивкой сидений из натуральной кожи. Его цена начинается с отметки 1 909 000 рублей. Производитель сообщает, что внедорожник с двигателем 1,8 литра имеет светодиодную оптику, в нем работает кондиционер, обогрев лобового стекла и передних сидений. Лето 2026 года в Самаре будет ощутимо теплее климатической нормы прошлогодних показателей. Июль может стать самым жарким за последние 5 лет. В июне и августе среднемесячные температуры прогнозируются более высокие, чем год назад. Метеорологи Яндекс.Погоды представили прогноз погоды на лето 26-го, собранный с помощью ИИ-технологии Метеум. В целом, по сезону количество осадков ожидается в пределах климатической нормы и немного суши 2025-го. Больше новостей найдешь в наших информационных каналах Telegram и Макс Радио Рекорд Самара. Не стесняйся и подписывайся. Для детей старше 12 лет.

0: Погода. Пробки.
1: И продолжение этого часа. Делюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 25 по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 16. Ну а на завтра синоптики обещают нам ясную погоду и до плюс 27. Загрузка дорог выросла за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карта оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Самый ощутимый затор находится на Южном шоссе от поста ГИБДД до Уральской в районе 25 минут ехать. Также минут 10 простоишь на Аврора от Южного шоссе до Промышленности и на проспекте Кирова от Старозагора до Черемшанской. Немногим меньше проведешь на Заводском шоссе от Профильной до 22-го партъезда и от Кабельной до 22-го партъезда. Ожидается, что в ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне и расти начнут только после 3 дня. И тогда уже к 5 часам достигнут 7 баллов. А еще совсем скоро начнется летняя освежающая игрушка, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Если набрали тебя, тогда решай забирать всю воду, то есть все бутылочки, либо поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, начинаем 4 бутылок, забирай все. Или 3 себе и одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И неважно, куда ты напишешь, главное, не забудь оставить номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. И заявка действительно на все время игры. Все подробности в нашей группе ВКонтакте, ну а информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в нашем телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400. Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каредес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
2: АЗС «Олби» вновь идет.

0: дарим скидку 3 рубля с литра на следующую заправку. Ждем на новой АЗС Олви. Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidix.az.ru.
1: Ракет Клаб открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Ракет Клаб в торговом комплексе Летаут.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

рекорд, друзья, впереди выходные. Это означает, что вы куда-нибудь наверняка уедете. Возможно, это будут шашлыки. Возможно, это будет какой-нибудь другой город. А может быть, даже и скатаетесь в другую страну. Я к чему? К тому, что вы можете сделать легко, чтобы всегда с вами была классная музыкальная подборка. Причем даже без интернета, без всего остального. Просто прямо сейчас заходите в телегу Радио Рекорд. Называется наш канал «Плейлисты Радио Рекорд». И там все радиошоу, которые выходят у нас на первой танцевальной. Соответственно, все, что звучит ночью, вот не дневной эфир, да, вот вечернее, ночное радиошоу и пиратская станция, и трансмиссия, и Армин Ван Бюрен, и все остальные, вы все это себе скачиваете на ваши айфоны, андроиды, и потом получаете удовольствие. Где бы вы ни находились, есть интернет, нет, вообще без разницы, просто зашли, включили плей у себя на скачанную музыку и погнали. Поэтому обязательно подписывайтесь на наши соцсети, мы всегда вместе с вами, на связи и так далее. Если вы хотите пользоваться Максом, тоже, пожалуйста, без проблем, там нас можно найти, соответственно, мы и в парковке, и под парковкой, и вообще где угодно будем ловить и отправлять вам классную музыку. Давайте поговорим о треках, как раз-таки о музыке в этом часе и о свежаке этого часа. Боб Синклар и Кайса записали трек «I Can't Wait».

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая 55 или Антонова Овсеенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Соберите новую

0: Есть ограничения.
1: Горячее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розанира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розанира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розанира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
3: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
1: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева.
4: Решающий бой двух звезд ММА.
1: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей.
4: Россия и Кыргызстан.
1: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
5: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на «Солидарность Самара-Арене». Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
8: ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-0628, город Тольятти, 6+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: В МЧС сообщили, что разлив нефти в Туапсе в районе нефтеперерабатывающего завода ликвидирован, сформирован заградительный земляной вал. Теперь целью является очистка пляжей до 1 июня, рассказали в МЧС. Россия и Китай решили продлить безвизовый режим друг для друга на 2027 год. В МИД КНР заявили, что решение китайской стороны направлено на дальнейшее упрощение взаимных поездок граждан двух стран. По итогам встречи Путина и Си Цзиньпина стороны договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей. Выплату к юбилеям брака предложили ввести в Госдуме. Сумма будет зависеть от количества прожитых совместно лет и достигнет 100 тысяч рублей за золотую свадьбу, а за 70 лет – 250 тысяч рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. Это фантастика. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк на 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 25 по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до плюс 16. Завтра синоптики обещают нам ясную погоду и до плюс 27. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов. Никаких изменений по сравнению с прошлым часом. И продолжает тормозить Южный мост. От Южного шоссе до промышленности ехать в районе 10 минут. Также в районе десятки проведешь на Раките от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. И на Волжском проспекте от Полевой до Студенческого переулка. Также еще небольшой. Большие заторы на Южном шоссе от ГИБДД до Уральской и на проспекте Ленина от Полевой до Осипенко в районе 5 минут. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Сегодня, кстати, запустим розыгрыш билетов на турнир по ММА. Подписывайся на наши каналы Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион Металлург 23 мая в 13:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информационный ознакомительный характер не является публичной оферта.
4: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
5: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
4: Ой, нет, это далеко и надолго.
5: Есть вариант. Просто улет.
4: Какой?
5: Я же говорю, улет. Аквапарк «Улет». В Ульяновске. В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейн. Душ впечатлений. СПА, аромасауна, две бани. Аквапарк «Улет». И отдых, и радость, и силы дает. 0+. Город Ульяновск.
6: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.

чтобы немножечко подготовить почву к этому мероприятию, мы выпустили специальный сборник, который называется... «Колбасный цех Матрикс». Неожиданно, да? Короче, самое главное, это большое количество музыки, которое можно найти на просторах интернета. Все стриминговые сервисы, конечно же, заточены по то, чтобы вы могли послушать 14 композиций. Ну а затем, друзья, приходим на «Колбасный цех Матрикс», который проходит 29-30 мая в Питере, Temple of Dir. Все подробности, как я уже сказал, на сайте radiorecord.ru. Два мощных дня, набитых большим количеством эмоций, людей, переживания. Самое главное, конечно же, это суперхитов. Три танцпола, более 20 артистов, конечно же, зарубежный секретный гость. В общем, все это будет. Подробности на сайте рекорда, категория 18+. Ну и давайте пока о музыке поговорим, которая будет в этом части. Это Шаус с треком «Take Me to the Sunrise». Также впереди «Кумс и Галакси».

0: день премьер, то прямо сейчас встречайте, друзья. Работа, которая покорила огромное количество российских сердец, оказалась на первом месте в чарте «Шазам» российским. А теперь и танцполы взрывают, в том числе и эфир «Радио Рекорд». Это «Шаде», трек называется, от трио «By India». Хчо и Мота. Все это в ремиксе от Алекса Слэма. Короче, прямо сейчас первое место российского «Шазама». Встречайте премьера на рекорде.
1: Рекорд. Премьера трека.

специалистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: После появления у моих друзей жен и детей теперь встречаемся крайне редко. Предатели. Нужно делать это все одновременно, понимаете? Тогда тусовка, она видоизменяется. Она находите жен, рожаете детей.
2: Нет, не обязательно так делать.
3: Семейными тусить очень душно.
1: Если бы ты тоже пошел с ними в одно время к женам и детям, вам было бы интересно.
2: Да, я выбрал бы счастливым.
4: Узнал, что твой друг женится.
2: Выбегаешь на улицу. Срочно, срочно, ты за меня. Иначе я потеряю друга.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд реклама.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники используют установку кондиционеров, чтобы обмануть россиян. Их привлекает высокий спрос на технику в преддверии лета, сообщает «Известия». Аферисты создают фальшивые страницы со скидками на установку или продажу кондиционеров, чтобы собирать конфиденциальную информацию посетителей для взлома аккаунтов на госуслугах. Участникам ПМФ впервые с пандемией не потребуется сдавать ПЦР-тест для доступа на площадку КВЦ-экспофорум, сообщает Росконгресс. При этом для участия в пленарном заседании ПМФ участникам, представителям СМИ и персоналу необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19, грипп и ОРВИ. Разработчик и издатель видеоигр Take-Two подтвердил, что GTA 6 выйдет 19 ноября, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, акции компании Take-Two Interactive выросли примерно на 7% после этого объявления. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальные путешествия по России. Знать, любить, гордиться. Твое больше, чем путешествие, начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 16, завтра ясно и до плюс 27. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карта оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Из-за затруднений в основном 10-минутки на Аврор от Южного шоссе до Промышленности, на Ракете от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса и на Заводском 10-минутка от профильной до 22-го партсъезда. А еще совсем скоро начнется летняя освежающая игрушка, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Если набрали тебя, тогда решай забирать всю воду, то есть все бутылочки, либо поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, начинаем с 4 бутылок, забирай все. Или 3 себе и одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И неважно, куда ты напишешь, главное, не забудь оставить номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. И заявка действительно на все время игры. Все подробности в нашей группе ВКонтакте, ну а информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в нашем телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на Рекорде. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал, интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у «Космопорта-2» ипотека 1.

0: 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
1: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
5: Телефон рекламный.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Всех с пятницы. У меня есть для вас новость такая, знаете, невероятная. Я вообще люблю ссылаться на наш телеграм-канал, чтобы никогда не быть ни в чем виноваты. Про секс новость. Москвичи чаще... Что делают в кровати москвичи? Они там чаще плачут и едят, крошки раскидывают, чем занимаются сексом. 16% признались, что они там плачут, слезы крокодиловые льют, но для близости кровать используют лишь 14%. Сколько людей участвовало в опросе? Всего лишь 4000 москвичи. Вы же наверняка меня сейчас слышите. Пожалуйста, опровергните вот это вот все у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Кстати, эту новость, ну и другие форматы 18+, 12+, и так далее, можно найти у нас в нашем телеграм-канале Радио Рекорд с синей галочкой. Леони в этом часе услышим «Stay». А еще «Anime Out of My Body». Также Air Codes и Better Off Alone. И еще диджей Smash Bambi. Напомню, что пятница у нас день премьеры, и короли качественного хаос-звучания O'Neill, Conways и Air Codes объединились, чтобы вернуть на танцпол легендарный шедевр 84-го года. Парни взяли культовый хит группы «Бронски Бит» под названием «Small Town Boy». Сделали классный ремейк, так что вот прямо сейчас все его послушаем. Это Рекорд Дэнс Радио. Рекорд. Премьера трека.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии сегодня в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
3: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на «Солидарность Самара-Арене». Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатные тренировки. Тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с Акроном.
4: ФК Акрон ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
5: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева.
6: Решающий бой 2. Двух звезд ММА.
5: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей.
6: Россия и Кыргызстан.
5: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
7: 12+. Встречайте премиальные внедорожники Тэнк. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии. Кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Тэнк в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара Авто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля Тэнк действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самара Авто».
8: Сердце? Проверил. Сосуды? Проверил. Щитовидку? Проверил.
9: Так быстро все успел?
8: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз заново начнет закупать газ в России, как только закончится конфликт на Украине, заявил Мадьяр. По его мнению, когда ситуация разрешится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он, цитата, дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов. По данным Центробанка, такие меры не коснутся физлиц с подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств. Фигурист Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана, сообщает ТАСС. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что переход сына Евгения Плющенко связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-бубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: И далее в эфире Рекорда быстренько пробежимся по погоде и пробкам. В Самаре сейчас плюс 26 градусов по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до плюс 16, завтра ясно и до плюс 27. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. Из крупных заторов отмечаются Алма-Атинская от Ставропольской до Старозагора, а также Новосадовая и Демократическая от Губанова до Димитрова. Там проведешь в районе 15 минут. Также на Раките 10-минутка от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса и на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора. Также в районе 10 минут едем по Советской Армии от Тихвинской до Старозагоры и по Димитрова от Старозагоры до Московского шоссе. Ожидается, что со следующего часа пробки начнут расти и к 5 вечера достигнут 7 баллов. А еще напомню тебе, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И делать это можно не только в машине, но и с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну, либо можешь использовать радиоплеер. Можешь скачать приложение, а можешь слушать прямо на сайте. Главное, не забудь поставить геолокацию «Самарская область». Ссылки на радиоплеер найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Оставайся с нами на связи.
0: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лугарин, 110, 547, 605, 11, 96.
4: Соберите коллекцию игр.

0: количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
2: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
3: Рррр, мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, всех с пятницей. А Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». 14 взрывных треков от Sonic Mine Laboratorium, Снайт и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны 18+. Чит-код в этом часе «Last Night on Earth». И еще «Тиеста» «Beautiful Places». И Мари Краймбрери подгоняет «Давай не ждать». Имон Бек тоже в этом часе «Not You». Пятница, день премьеры в эфире Рекорда, никто не забывает. Об этом сейчас прозвучит трек «Go» от The Chemical Brothers и в клубной обработке от Dissolver. Выпущенная изначально как вирусный underground edit, эта версия получила мощный импульс и поддержку от титанов мировой диджей-сцены. Слушаем прямо сейчас в эфире Рекорд Dance Radio.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
6: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на Солидарной Самара-арене. Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
7: ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-06-28, город Тольятти, 6+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Визит Владимира Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и максимально результативно, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Китай готов приложить усилия, чтобы помочь России и Украине выйти на мирную траекторию урегулирования. Россиянин Рустам Набиев стал первым человеком в истории, совершившим восхождение на Эверест на одних руках. Об этом уроженец Башкирии рассказал в соцсетях. Набиев потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске в 2015 году. Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал ситуацию с временным запретом на ввоз цветов из Армении в Россию как рабочую и обычную практику внутри Евразийского экономического союза. По его словам, в отношении товаров, не соответствующих фитосанитарным требованиям, всегда будут вводить подобные ограничения. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Ростове мужчина украл у девушки трусы в солярии и попытался сбежать, заявив, что перепутал ее с супругой. Неизвестный проследил за ней, зашел в кабинку, после чего раздался крик. Мужчина выбежал, застегивая ширинку, и скрылся.
2: Почему? Может быть, тоже в солярии позагорать зашел? Не полностью, конечно, а только тем, что в ширинке. Бывает же такое?
3: Бывает. А трусы тут при чем?
2: А это другая история. Он же сказал, думал, что это жена.
3: Зачем он расстегивал
2: ширинку? Совершенно непонятно, что произошло. Давайте, быстренько, следствие маленькое. Забежал, увидел трусы, мужик испугался.
3: В панике расстегнул ширинку, сам заорал, не женщину. А может, знаете, когда он застегнул ширинку?
2: Защемил.
3: Защемил.
2: А расстегнул зачем?
3: Ну, нервный тип, знаете, бывает, как теребишь.
2: А трусы как?
3: А трусы как-то само собой получилось, непонятно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью похолодает до плюс 16, ну а завтра ясно и плюс 27. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 7 баллов. В городе серьезные пробки. Самый большой и крупный затор находится на Олимпийской от Алматинской до Ракитовского шоссе. Добираться в районе 40 минут. Также получасовой затор на Алматинской от Ставропольской до Старозагора. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне.
0: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд реклама.
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
0: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения, всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
11: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
14: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Ищите активные занятия для детей? В Racket Club открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в Racket Club.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
18: Телефон рекламы.

Друзья, привет, это Радио Рекорд, я Кристина, и новости есть для вас опять. Водители рассказали, что же их раздражает на дорогах больше всего. Друзья, догадайтесь, раз, два, три. Ну, конечно же, это любители электросамокатов, да. Следом у нас идут мотоциклисты, потом уже велосипедисты. Вот спросили водителей авто, ну чем же вас так бесят-то электросамокатчики, ну что не так? Ответили, что вот, знаете, пренебрегают правилами дорожного движения. Друзья, сегодня пятница, ну пусть вас уже ничего не раздражает, и ходим на выходные. Давайте музыку слушать прямо сейчас. Basement Jaxx и Evangelo в этом часе. Where's your head at?

же Роман Мессер и Рок Dreams. И обязательно Сони Фадера Think About Us. Уже сейчас Yearbooks и Graceland. И все это рекорд Dance.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: После появления у моих друзей жен и детей теперь встречаемся крайне редко. Предатели. Нужно делать это все одновременно, понимаете? Тогда тусовка, она видоизменяется. Она находите жен, рожаете детей.
2: Нет, не обязательно так делать.
3: Семейными тусить очень душно.
1: Если бы ты тоже пошел с ними в одно время к женам и детям, вам было бы интересно.
2: Я выбрал бы счастливым.
4: Узнал, что твой друг женится, выбегаешь на улицу. Срочно, срочно, ты за меня. Иначе я потеряю друга.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Новый модельный ряд Чанган уже в официальном дилерском центре Асавто. Полноприводный Юниэс для приключений. Просторный CS 75 Pro на 7 мест и маневренный кроссовер CS 35 Max. В Асавто от 2 399 тысяч рублей. Выбирайте автомобиль, который подходит именно вам. Чанган центр Асавто на Южном шоссе 10.
4: Цена указана на автомобиль Чанган CS 35 Max. Комплектация Пэч 2025 года выпуска. С применением всех выгод. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
5: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в Асавто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в Асавто.
4: Не оферта.
8: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
10: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
11: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
10: Ой, нет, это далеко и надолго.
11: Есть вариант, просто улет.
10: Какой?
11: Я же говорю, улет. Аквапарк «Улет» в Ульяновске. В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейн, душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани. Аквапарк «Улет» и отдых, и радость, и силы дает. Город Ульяновск.
12: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET в Асавто. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя в Асавто. Xlantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем в Асавто Самара на Южном шоссе 10.
4: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.
13: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: В МЧС сообщили, что разлив нефти в Туапсе в районе нефтеперерабатывающего завода ликвидирован, сформирован заградительный земляной вал. Теперь целью является очистка пляжей до 1 июня, рассказали в МЧС. Россия и Китай решили продлить безвизовый режим друг для друга на 2027 год. В МИД КНР заявили, что решение китайской стороны направлено на дальнейшее упрощение взаимных поездок граждан двух стран. По итогам встречи Путина и Си Цзиньпина стороны договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей. Выплату к юбилеям брака предложили ввести в Госдуме. Сумма будет зависеть от количества прожитых совместно лет и достигнет 100 тысяч рублей за золотую свадьбу, а за 70 лет – 250 тысяч рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbank.ru.

Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.

0: Клиник. Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от Глаз Клиник, лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК Уют Парк от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
3: оферта. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
5: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
6: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
7: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количестве призов, срок, месте, порядке получения на aurora.mall.ru/18+.
8: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка.
10: Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidefis.az.ru.
11: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
12: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
14: «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Сегодня в 18:40 на «Солнце».
15: Категория

Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России в эфире Радио Рекорд. Всем большой привет, меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами и напомню, что уже совсем скоро, на следующей неделе, мы устраиваем 2-дневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, 3 танцпола, более 20 артистов, появятся зарубежные секретные агенты и, конечно, те самые Рекорд Чикс. Все это колбасный цех «Матрикс». Увидимся уже 29 и 30 мая в Петербурге в Temple of Dir. Ну а все подробности на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Но прямо сейчас расскажу о треках в этом часе. Леонид Руденко, «Нас не догонят». Послушаем классную работу от All Things Break, «Gravity». Чуть позже здесь появится Got Lucky с треком «La La La». И еще дождемся Армина ван Бюрена с работой «Like a Child». Открою час «Trap Mafia House» с треком «Mafia Style» от Рекорд. Dance Radio. Всем

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
1: Радио Рекорд Самара.
0: Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья Советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион Металлург 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
10: Если Чанган, то в Самара-Авто. Чанган-центр Самара-Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
11: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7-846-212-97-35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Ракет Клаб» открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Racket Club в торговом комплексе Летаут.
13: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
14: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
15: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте, порядке получения на сайте розамира.ру и в мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
16: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
17: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
19: Телефон «Рекорд».

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники используют установку кондиционеров, чтобы обмануть россиян. Их привлекает высокий спрос на технику в преддверии лета, сообщают «Известия». Аферисты создают фальшивые страницы со скидками на установку или продажу кондиционеров, чтобы собирать конфиденциальную информацию посетителей для взлома аккаунтов на госуслугах. Участникам ПМФ впервые с пандемией не потребуется сдавать ПЦР-тест для доступа на площадку КВЦ-экспофорум, сообщает Росконгресс. При этом для участия в пленарном заседании ПМФ участникам, представителям СМИ и персоналу необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19, грипп и ОРВИ. Разработчик и издатель видеоигр Take-Two подтвердил, что GTA 6 выйдет 19 ноября, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, акции компании Take-Two Interactive выросли примерно на 7% после этого объявления. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
14: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Ростове мужчина украл у девушки трусы в солярии и попытался сбежать, заявив, что перепутал ее с супругой. Неизвестный проследил за ней, зашел в кабинку, после чего раздался крик. Мужчина выбежал, застегивая ширинку, и скрылся.
2: Почему? Может быть, тоже в солярии позагорать зашел? Не полностью, конечно, а только тем, что в ширинке. Бывает же такое?
3: Бывает. А трусы тут при чем?
2: А это другая история. Я уже сказал. Думал, что это жена.
3: Зачем он расстегивал
2: ширинку? Совершенно непонятно, что произошло. Давайте, быстренько, следствие маленькое. Забежал, увидел трусы, мужик испугался.
3: В панике расстегнул ширинку, сам заорал, не женщина. А может, знаете, когда он застегнул ширинку?
2: Защемил.
3: Защемил.
2: А расстегнул зачем?
3: Ну, нервно идти, знаете, бывает, как теребишь.
2: А трусы как?
3: А трусы как-то само собой получилось, не понятно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас +26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до +16. Завтра синоптики обещают.

0: Программы ООО «Клиника зрения Самара».
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лукавин, 110, 547, 605, 1196.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица, 4, село Красный Яр. Плюс 7, 84, 657, 207, 17.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Соберите коллекцию и...

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/madagascarики. Есть ограничения.
1: Встречайте премиальные внедорожники Тэнк. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Тэнк в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля Тэнк действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок – больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количестве призов, срок, месте порядки получения на «Аврора.ру18+».
6: АЗС «Олви» вновь идет вперед. Новая «Олви» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidis.az.ru.
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
8: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
9: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И буквально на 5 минут побуду экстрасенсом и предскажу, что сегодня на ужин, как минимум, у троих слушателей рекорда будет пицца. Через 15 минут играем в нашу фирменную считалочку, сразу 3 пиццы разыграем. Так что не пропусти. Ну и, конечно, готовимся к жарким выходным под любимую музыку. Здесь у нас на рекорде в этом часе услышим Джоэл Кори, Devotion. Также услышим Ride от Клайн Карусел. Будет обязательно классика от Майк Познера и Дэвид Гетта. И еще более классика Билли Джин. Но новый час на рекорде.

The Mix. Начинаем вечернюю раздачу пиццы на рекорде. Правила простые. Я ставлю один из наших микромиксов. Твоя задача сосчитать какое-то количество треков из тех, что услышишь в этом миксе. Ну и цифру с верным ответом нужно прислать в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Будешь 10-м, 20-м и 30-м верно ответившим, получишь от нас промокод на вкусную пиццу. Поэтому давай не будем тормозить и лови микс.

0: Накину тебе два варианта, чтобы было немножечко проще. Треков было 7, а может быть, треков было 8. Два варианта я тебе предоставил, ну а ты выбери верный и пришли в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». 10, 20 и 30 получат промокод на пиццу.
1: Рекорд реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте OneFit.ru.
7: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
8: Так быстро все успел?
7: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правил ее проведения, количество призов, сроках месте получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
10: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
11: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
12: Новые серии сегодня в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
13: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на «Солидарность Самара-Арене». Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
14: Ну, ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-06-28, город Тольятти, 6+.
15: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейдин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
16: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Карабес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейдин». Не является публичной офертой.
17: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд in the mix.
1: Подводим итоги нашей вечерней раздачи пиццы на рекорде. И не так давно я ставил тебе один из наших мини-миксов. Твоя задача была насчитать 7 треков, и цифру 7 отправить нужно было в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ярослав Соловьев, Настя Гущина, а также Дарья Попова стали обладателями пиццы сегодня вечером. Поэтому, друзья, вам приятного аппетита и классных выходных. Но мы остаемся здесь, на главной танцевальной, заглядывая в наши соцсети, группу ВКонтакте, ну и, конечно же, наши информационные каналы «Радио Рекорд Самара» в Телеграм и Макс.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Автобус с 44 детьми столкнулся с легковушкой в Самарской области. Как сообщает ГУМВД по региону, дети не пострадали. По предварительной информации, пострадали пассажиры Рено Дастер. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Имущество Тарховых арестовали на 3 месяца до 12 августа. Завершился второй день суда по делу Екатерины Тарховой. Следующее заседание состоится 23 июня. Депутаты «Единой России» проинспектировали обновленную поликлинику на Третьей Просеке. Новое отделение 14-й клиники диагностической поликлиники, которая после капремонта кардинально преобразилась. Теперь здесь организован прием участковых педиатров, терапевтов и узких специалистов. На втором этаже разместились реабилитационное отделение и дневной стационар. Мероприятие прошло в рамках народной программы и партийного проекта «Здоровое будущее».

0: организации народной программы и партийного проекта «Новая школа». В просторных светлых помещениях разместятся инновационные мастерские и производственные классы, в том числе для обучения управления беспилотников. На площадке перед торговым комплексом «Амбар» состоится фестиваль-выставка «Тур притяжения». Старт работы всех площадок фестиваля 23 мая. Для гостей будут работать образовательные шатры. Эксперты обсудят роль кино и медиа в развитии туризма, поиск новых клиентов и эффективных переговоров, включая гастрономический туризм. Участие в мероприятии примут представители администрации города, профессионалы отрасли и, конечно, все желающие. В четверг, 22 мая, в Самаре стартовала акция «Экопатриот». Инициатором выступил депутат фракции «Единая Россия» Александр Живайкин. Горожане приносили макулатуру, стекло, алюминиевые банки и старую бытовую технику. Вторсырье взвешивали на месте. 50 или 100% вырученных средств направят на закупку беспилотников и гуманитарной помощи для военнослужащих. Следующие точки проведения акции будут объявлены позже. Больше новостей найдешь в наших круглосуточных информационных каналах «Радио Рекорд Самара» в Телеграм и Макс. Подписывайся. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семейный. Местный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
16: Лента.
17: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
18: Подробнее на t2.ru.
19: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
20: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Погода. Пробки.
1: Ну и в финале этого часа поделюсь с тобой актуальной информацией о погоде. В Самаре сейчас плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 16, завтра ясно и до плюс 27. По музыке скоро с тобой услышим Хёртс, также будет Хьюджел и Клен Карусел. А еще совсем скоро начнется летняя освежающая игрушка, в которой ты

0: обязательно оставить номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. И заявка действительно на все время игры. Все подробности в нашей группе ВКонтакте. Ну, а информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в нашем Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекорд. Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: В Эксперт Авто. Автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе Trade-in. Новый Солярис ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность. Проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в Эксперт Авто. Улица Демократическая, 55. 321-400.
6: Стоимость указана на автомобиле Solaris Karedis в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе Trade-in. Не является публичной офертой.
7: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
9: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Если Чанган, то в «Самара-Авто». Чанган-центр «Самара-Авто» у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей. В зависимости от модели.
12: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону +7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали. 200-300-200.
14: Новый модельный ряд «Чанган» уже в официальном дилерском центре «Асавто». Полноприводный «Юни-С» для приключений. Просторный «Сиес 75 Pro» на 7 мест. И маневренный кроссовер «Сиес 35 Max». В «Асавто» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Выбирайте автомобиль, который подходит именно вам. «Чанган-центр «Асавто» на Южном шоссе 10.
15: Цена указана на автомобиль «Чанган Сиес 35 Max». Комплектация «Тэч» 2025 года выпуска. С применением всех выгод. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
16: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET в «Асавто». 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя в «Асавто». Xlantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем в «Асавто» Самара на Южном шоссе 10.
17: Субсидия предоставляется на всех моделях Xlantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
19: Телефон рекламный.

В эфире «Первая танцевальная Россия». Вы слушаете «Радио Рекорд». Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я буду с вами. Ну что, дождались? Выходные уже совсем близко. А это значит, что пришло время думать не только о делах, но и о планах на ближайший уикенд и хорошем настроении. Так вот, предлагаю тусоваться не только по вечерам, ведь все больше людей выбирает формат дневных вечеринок на крышах с диджеями, закатами и видом на город. Вместо ночных клубов здесь легкая атмосфера, танцы под открытым небом и музыка до самого вечера, а потом все спокойно идут спать. Говорят, что такие вечеринки стали одним из главных трендов этого теплого сезона, так что обязательно устройте такую тусовку в ближайшие 3 месяца. Ну а вы бы пошли танцевать на крышу с видом на закат этим летом? Пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд», я вам накидаю треков, которые можно включить на этой тусовке. Ну и параллельно мы послушаем их здесь, в ближайшем часе. DJ Smash, BMW. Cheat codes last night on us. Еще один свежак от Leonie, Stay. А чуть позже здесь Алия Фабен с треком Body Talk. Открой час Yearbook с треком Graceland. Это рекорд Dance Radio.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья Советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион Металлург 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
3: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
5: Вы назвали этого военнослужащего офицера. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было всего 4 или 5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Значит, ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
4: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев, вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным коммерсанта, Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал Родину, Милеев собирал с нас деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт quadroprofi.ru.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламной службы.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: InvestFuture на рекорде.
1: Всем привет! На волнах Радио Рекорд Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. За пару минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Итак, рубль продолжает стремительно укрепляться, всем назло, всему вопреки. На внебиржевом рынке доллар у нас в моменте падал ниже 70 рублей, и это произошло впервые с февраля 2023 года. Банк России к концу недели понизил официальный курс доллара до 70 рублей 79 копеек, юаня до 10 рублей 39 копеек, а евро, который тоже всю неделю валился в паре с рублем, к пятнице немного окреп до 83 рублей 27 копеек. Аналитики говорят о высокой ключевой ставке, дисбалансе спроса и предложения, ну а также налоговом факторе. Пик платежей приходится на 25 и 28 мая. Большинство экспертов считают, что уже в июне рубль начнет постепенно слабеть, но о серьезной девальвации говорить не приходится, пока ставка не опустится хотя бы процентов до 10. Нефть Brent держится в районе отметки $95 за бочку. Тем временем биржевые продажи бензина упали до 21,5 тысячи тонн в сутки. Это минимум за 3 года. Участники рынка говорят о начинающемся дефиците. Неудовлетворенный спрос на 92-й уже почти 41 тысяча тонн, на 95-й больше 30. Нехватка усилилась из-за ремонтов крупных НПЗ, но паники в оптовых ценах пока нет. Действует запрет на экспорт до 31 июля, поэтому почти весь бензин идет на внутренний рынок. Массового закрытия заправок эксперты не ждут, но точечные банкротства мелких АЗС вполне вероятны. Ну а вот авторынок, несмотря на топливные проблемы, растет. В апреле продажи подержанных машин выросли на 6,5% год к году. Это 540 тысяч штук. Лучший результат с начала года. Новые авто прибавили 15%, а главный драйвер – это сезонный спрос. Лидер вторички – «Лада», хотя и единственный из топ-10, кто показал снижение почти на 7%. Машины дешевле миллиона рублей занимают почти две трети рынка. Доля китайских авто приближается к 20%.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Ну и пару слов о недвижимости и пресловутой схеме, где владелец продает квартиру, а потом через суд возвращает ее себе, оставляя покупателя без жилья и без денег. В Госдуме подготовили поправки в Гражданский кодекс. Если сделку признают недействительной, продавец не сможет вернуть жилье, пока полностью не рассчитается с покупателем. Документы уже направлены в Росреестр и Верховный суд. Смотрите, еще интересные инициативы появляются на рынке вкладов. Премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 миллиона 400 тысяч до 2 миллионов рублей. Но новая сумма распространится только на депозиты от 3 лет. Массовой истории не будет, но для консервативных вкладчиков мера полезна. Ну и, пожалуй, финальное на сегодня. В России могут ввести денежные поощрения за длительный брак. Предложение депутатов Госдумы простое. 5 тысяч рублей за первое десятилетие, 10 тысяч за 10 лет, ну и так далее. За 50 лет вместе 100 тысяч рублей. И выплаты хотят сделать ежегодными. Ну и на этой прекрасной веселой ноте давайте будем заканчивать. Всем долгого брака и выплат я желаю. Вы слушали Радио Рекорд, и с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Подписывайтесь на нас везде, где найдете, и до новых встреч на волнах Радио Рекорд.
0: InvestFuture на Радио Рекорд. Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правила на сайте www.bdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
16: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Ростове мужчина украл у девушки трусы в солярии и попытался сбежать, заявив, что перепутал ее с супругой. Неизвестный проследил за ней, зашел в кабинку, после чего раздался крик. Мужчина выбежал, застегивая ширинку, и скрылся.
2: Почему? Может быть, тоже в солярии позагорать зашел? Не полностью, конечно, а только тем, что в ширинке. Бывает же такое?
3: Бывает. А трусы тут при чем?
2: А это другая история. Я же сказал, думал, что это жена.
3: Зачем он расстегивал
2: Совершенно
3: ширинку?
2: Непонятно, что произошло. Давайте, быстренько, следствие маленькое. Забежал, увидел трусы, мужик испугался.
3: В панике расстегнул ширинку, сам заорал, не женщину.
2: Защемил. А расстегнул зачем?
3: Ну нервный тик, знаете, бывает, как теребишь.
2: А трусы как-то
3: само собой получилось, непонятно.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: Ну и в конце этого часа коротко о погоде. В Самаре сейчас плюс 22, по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 16, завтра ясно и плюс 27. Такую погоду синоптики нам обещают. А еще напомню тебе про наши каналы в Телеграм и Максе Радио Рекорд Самара. Вся оперативная информация, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. И сейчас мы дарим 3 двойных приглашения и в Телеге, и в Максе на турнир по ММА. 12 июня Самара станет ареной грандиозного международного противостояния по ММА «Самара-Китай». Такое событие проходит у нас впервые. ИСКА имени Владимира Высоцкого для детей старше 12 лет.
6: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске «Радио Рекорд Самара». Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках в ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама.

0: скидкой 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+. День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильцев.

0: действия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
2: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
1: Ой, нет, это далеко и надолго.
2: Есть вариант, просто улет.
1: Какой?
2: Я же говорю, улет. Аквапарк «Улет» в Ульяновске. В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейн, душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани. Аквапарк «Улет» и отдых, и радость, и силы дает. Город Ульяновск.
3: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов. Установка, стало быть, все как всегда, вместе с тобой мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один из самых главных и самых ярких симптомов нашего времени такой. Все говорят, но никто никого не слушает. И причина этого диагноза очень проста, потому что никому не интересно, что там думает собеседник, все ждут своей очереди что-то сказать. И в этом смысле радио — это уникальный, пожалуй, единственный случай, когда тебя по-настоящему слушают и не пытаются перебить. И не из вежливости, не потому, что, упаси Боже, интересно, что ты там говоришь, а просто потому, что перебивать радио бессмысленно и даже немного тупо. Именно поэтому вы здесь будете опять до поры до времени слушать нас, не перебивая, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Бухгалтершу с Камчатки приговорили к 2 годам условно за видео с изменой мужа. Женщина застала супруга с любовницей, сняла происходящее на телефон и отправила запись мужу второй участницы истории в качестве доказательства. Однако суд посчитал пересылку роликов распространением порнографических материалов. В итоге женщине дали условный срок, конфисковали телефон и обязали выплатить 36 тысяч рублей судебных издержек.
2: Опа! А вот мне интересно, а если бы она еще засняла, как во время интиму, он ее еще шлепает? Это еще и пропаганда насилия, да?
1: Ну, разумеется, конечно. Того условочкой бы не отделался. Да,
2: конечно, нет.
1: По-детски и так далее. Два года условно.
2: Да, практически ни о чем. А если бы, вот интересно, а если бы на видео он, скажем, у него еще был шарик во рту, а она с кожаной плеткой? Это можно было бы тут пытки впаять?
1: Можно. А если бы он курил сигару, и сигара на видео не заблюрена? Знаете, как сейчас на телевидении делают в фильмах там сигары, трубки там,
2: о,
1: да? Это тоже
2: да,
1: пропаганда.
2: Это уже курение в общественном месте. А место-то общественное.
1: Минимум 2 человека.
2: 2 человека, конечно. И значит, чего она сняла? Значит, извини. Ну, понимаете, ну, я, конечно, не знаю, новое время, новая мораль, но мне казалось, черт побери, что она сняла эту измену своего мужа с этой теткой, ну просто из естественного и справедливого желания отомстить, причем в состоянии аффекта. Ну, а понятно, да, что мы живем в мире, где закон как бы за измены у нас не наказывает. Это только по Библии грех, да, по закону это нормально. Но слушайте, ну хотя бы давайте не наказывать того, кому изменили. Я понимаю, что там у суда у нашего там прецеденты, там шаблоны, что если кто-то где-то снял секс, то действуй по шаблону там, да. Это распространение порно, да, разбираться не нужно. Но у меня тогда такой вопрос. А если бы, вот представь, вся та же самая история, но она бы засняла... Вот не измену мужа, а ограбление. Ну, скажем, там, не знаю, обнаружила у себя дома там воров с оружием. Там побоялась, да, что-то сделать, просто взяла камеру и засняла их на видео. Вот тут бы как суд себя повел? Это что, пропаганда ОУЕ?
1: Ну, возможно, да. Но если они грабят, они совершают, нарушают закон, а ты распространяешь нарушение закона, как бы там. Ну, вот так, как бы. То есть все что угодно может быть.
2: Нехорошо, согласен. А если, знаете, это воры, скажем, Бонни и Клайд, они во время ограбления начали бы еще туда-сюда. Это пропаганда что, воровской порнографии с элементами доминирования.
1: А если, не дай бог, не Бонни и Клайд, а Бонни и Бонни, то это вообще.
2: О, это слава богу.
1: Два Бонни, как бы.
2: Повезло, тетеньке, что там Бонни. Я был один.
1: Ну и даже хотел сказать, смотрите, вот даже если не в состоянии аффекта, даже чтобы не отомстить, это просто тупо вещественное доказательство измены, чтобы при разводе, там, отсудить там имущество, там, да, вот как-то так вот, чтобы она была виновата, он был виноват, да, то есть, ну это как бы так, она вернее, да.
2: Да не важно, это не имеет значения. Тут и говорить-то нечего, все вроде понятно, до сих пор было. Оказывается, ничего не понятно. И поэтому у нас к вам вопрос. Измена — вещь тяжелая, но, увы, в этом мире неизбежная. Да, с одной стороны, за нее не наказывают по закону, с другой стороны, оказывается, наказывают того, кто решил эту измену наказать. Ну, вот хотя бы таким путем. Так вот, у нас вопрос непростой тебе, пятничный вопрос, но очень серьезный, как всегда, в нашей программе, очень важный. Если ты, не дай бог, застал измену, заставал ее уже фактически, или если бы, не дай бог, застанешь, вот как бы ты себя повел, да, и вот Даже не этот главный вопрос. Это тоже важно. Но самый главный вопрос, исходя из этой новости, как правильно себя вести?
1: Потому что получается, что по закону эта бухгалтерша с Камчатки повела себя неправильно. Причем неправильно на целых 2 года, хоть и условно, да? Там, и на штраф 36 тысяч рублей, вернее, оплату.
2: Да, вот что делать?
1: Что делать?
2: Потому что эмоции-то захлестывают. Нет, ну понятно, там позвонить в полицию. Куда? В полицию? У нас нет закона против измены. Да? Бить это плохо. Еще незаконно. Не просто категорически нельзя. Снимать нельзя. Что можно?
1: Да, и даже если не застал, ну, как бы, ну, напрямую, как бы, то есть по факту, как бы, да, а прознал, узнал точно, как бы, да, ну, то есть, ну, бывает же, просто лично не видел, но узнал.
2: Там. Вот, кстати, откуда? Откуда? Да, вот интересно, самое-то главное в этой истории.
1: Откуда суд узнал, как бы, да, полиция, суд?
2: А откуда?
1: Ну, слушайте, у меня только одна версия, что этот муж, которому отправила жене, да, или как запутался?
2: Ну, а жена отправила мужу этой тетки, любовнице, да, это видео.
1: Только то, что она отправила не в чат какой-то групповой, там, да, не в домовой чат, там, да, вот как бы там не рабочий чат. То есть конкретному человеку вариант только один, что он прокурор.
2: Кто? Муж?
1: Да. И как бы
2: подождите,
1: служебный долг как бы заставил его как бы там.
2: А ее муж судья?
1: Ну, они, да,
2: как и бы они объединились, и беспредел!
1: Да. Да.
2: Так вот, вопрос вы поняли, да? Что делать, если ты застал измену? Как себя правильно вести? Может, ты уже как-то нам расскажешь, люди вы опытные, да? Вот надо, чтоб все по-людски, да? Прийти, да, поговорить. Там штаны сначала. Кстати, сначала надеть штаны, а потом говорить.
1: Получается, или да.
2: Да, очень много вопросов. И очень много, надеюсь, ответов, как обычно, в народных новостях их почитаю.

0: шоу.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка, показал опрос. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать не только хорошую еду, но и собственную чистоплотность. Например, неразбросанные по квартире носки или регулярные банные процедуры. Около 16% опрошенных вообще считают, что их забота и нормальное поведение сами по себе уже неплохой подарок.
2: Поведение. Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. Я существую, я ем, я писаю, я какаю, а они все этого не ценят. Смотри, как я хорошо покакал, это тебе подарок на именины. Знаешь, а девушке, кстати, по имени Параша, можешь что такое подарить?
3: То есть Прасковья, да?
2: Ну да, имеется в виду, да, просто на всякий случай. Тоже же подарок хороший.
3: Ну, нет, ну, знаете, вот нормально, когда ты хорошо действительно покакал, это дорогого в наше время непростое стоит. Когда,
2: да, конечно,
3: да? Вот тут уже, вот что,
2: особенно если ты мужчина.
3: Да, то есть нормально, так, знаете, так по-мужски, так вот и хорошо. Так,
2: это. Они это все, да?
3: Вот это все, ми-ми-ми-ми-ми.
2: Это уже, да. Еще там при этом некоторые, типа, мужики уверены, что полноценным презентом можешь считать не только хорошую еду, но и собственную чистоплотность. Ну, это, слушай, само собой разумеется. Я сегодня чистый, да, это уже как новый смартфон подарить, да? Потому что, смотрите, на самом деле, это же тоже все стоит денег. Мыло, которым ты мылишься, да? Мочалка, между прочим, тоже денег стоит, да? А то, знаете, там, купи ей новый парфюм. У меня тут, кстати, есть знакомый, что-то рассказывал, значит, купил, ну, такой он, из небедных, купил, значит, тетеньке в Дубае, значит, парфюм, я не помню, как называется, Imperial Majesty, что-то такое, стоит 200 или 215 тысяч евро.
3: Нифига себе.
2: Послушайте, это огромные деньги, а все, вот на что они потрачены? Да все для того, чтобы она им брызнула на тебя, чтобы ты не вонял. Так а ты уже чистый, вот подарок.
3: А понимаете? Вот тут нужны подробности и уточнения. Регулярные банные процедуры. Именно банные, то есть в душ как бы мало сходить.
2: Ну, если ты уже...
3: Именно банные?
2: Конечно, бывает такой момент, когда только в бане.
3: Отпарить тебя могут.
2: Да, и только нормально. С банщиком, конечно. Поэтому, конечно, если ты чистый, это уже подарок. И даже трусы сполоснул. Кстати, ведь давайте тоже недооценивать, милые дамы. Трусы спереди не желтые, сзади не коричневые. Это тоже подарок прекрасной даме, да? Это тоже не просто так.
3: Ваши или ее? Да, я запутался.
2: Мои,
3: кто кому дарит?
2: Мои чистые трусы — это подарок для нее.
3: Да, то есть дарить ему тебе напрямую. То есть нам тебе мои трусы чистые.
2: Я ничего не... Нет, зачем? То, что они на мне уже чистые. Во-первых, и ей стирать не надо. Во-вторых, и ей хорошо. Если у тебя трусы не пахнут.
3: То есть не дарим трусы, то есть мы, в принципе, так, просто сам факт наличия.
2: Это хорошо, спасибо, это уже подарок. И потом, значит, каждая третья россиянка получает от мужчин шаурму и что там, роллы в качестве подарка. А подарок шаурму. А вот это я не очень понял. А это они дарят на 8 марта или на свадьбу?
3: Просто на какой-то прекрасный весенний день. Там, да?
2: Это какой?
3: На 8 марта шаурму.
2: Нет, послушайте.
3: Ну же шаурму, там еще что-то к шаурме что-нибудь еще. Фри картошку.
2: Вот, я поэтому думаю, ведь а на самом-то деле шаурму на свадьбу подарить — это выход. С точки зрения экономии особенно. Ведь смотрите, там, да, вместо там какого-нибудь тура там в Майами, там вместо банкетного зала и кольца свадебного. Вот если шаурму вместо кольца. Смотрите, во-первых, ее можно, она же туда, там же есть дырка в ней.
3: Да,
2: ее можно на палец
3: есть
2: натянуть.
3: Дырка. А в роллы можно сделать дырку, он же круглый.
2: Да, натянул на палец, а потом еще
3: ролл,
2: да, роллы, и потом
3: и
2: его...
3: в чистых трусах. И банные процедуры были накануне.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою...
3: Я беру усы, случайно. Как по мелочи. То дым сюда.
2: Какой подарок у них? Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
1: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья Советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион Металлург 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали. За пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.

0: В России утвердили новый ГОСТ на унитазы. Теперь их официально станет 16 видов вместо прежних трех – напольных, настенных и детских. Документ вступит в силу уже в июне и вводит более подробную классификацию сантехники. Кроме того, изменятся требования к размерам. Высота теперь может варьироваться от 38 до 42 сантиметров вместо прежнего фиксированного стандарта в 40 сантиметров.
1: Сантиметров? Подождите, унитазов станет 16 видов вместо трех? Это что? Это какой-то у нас унитазный прорыв? Мы вступили в эру унитазного процветания?
2: Причем или такой что? Резкий скачок такой, просто, знаете, от 3 до 16. То есть было всего лишь 3. Причем от двоих я не знал. Ну, я знал, что есть напольный, у меня такой, уверенный у вас такой напольный. А что такое настенный? Знаете, бывает настенный, напольный и настенный шкаф бывает.
1: Ну, нет, а тут, подождите секунду.
2: Что такое настенный унитаз? Это как?
1: Ну, давайте разбираться логически. Настенный, это вот, я, по крайней мере, тоже вместе с вами надеюсь, что это на уровне задницы. А не на стене рядом с картиной Шишкина, да, например, там, или жены с цветами, знаете, портрет, нарисованный художником уличным. Нет, это просто вот такой, знаете, он из стены выходит, но...
2: А зачем он выходит из стены? Манеры?
1: Я бы сказал, да, фантазии.
2: А еще вот и детский. Я всегда считал, что детский унитаз... тренировочный. Это горшок, как в садике. Потом сразу, я, например, сразу перешел с горшка, минуя стадию детского унитаза, на нормальный взрослый унитаз.
1: Это в вашем нищем советском детстве. А сейчас есть, смотрите, горшок, напольный горшок, настенный, из стены сразу выходит. Это совсем другое. Сейчас выбирай. А вот уже 16 видов, понимаете? Но и, значит, изменились стандарты унитазов. Слушайте, а что, собственно, случилось? Почему они изменились? У нас что, изменились стандарты задниц? Ну, то есть, как бы да, у некоторых изменились, но в ширину, но никак не в высоту. Потому что, смотрите, там было сказано, значит, изменяются требования к размерам. Высота теперь может варьироваться, значит, от 38 до 42 сантиметров вместо там прежнего какого, там 40
2: сантиметров. 40, единственный
1: был. Да, а это зачем? То есть, значит, унитазы некоторые станут на 2 сантиметра ниже, некоторые на 2 сантиметра выше,
2: да.
1: Правильно?
2: Запрос такой есть.
1: А
2: такой.
1: Что случилось? Что за запрос? Кто-то пожаловался? У нас же обычно сейчас люди жалуются, да? Значит, кому-то стало с одной стороны не хватать высоты унитаза 2 сантиметров. Значит, кто-то очень высокий пожаловался. Причем, смотрите, не просто высокий в смысле своего роста, но и в смысле своей должности. Иначе вряд ли бы кто-то стал вообще что-то менять.
2: То есть,
1: да?
2: Пролоббировать нужно было.
1: Да, какая-то лобби. И при этом этот высокий, он должен быть сам высоким. Но то, чем он ходит по-маленькому, у него не очень длинный, потому что он не дотягивается. Значит, нужно поднять как бы к нему унитаз, да?
2: Нет, подождите, ну, по-маленькому речь не идет. Видимо, длина унитазов, высота унитазов должна только когда по-большому ходит.
1: Нет, почему? Нет, если... Не надо. А почему это, извините, иногда людям удобно в раковину? Нет, просто потому что...
2: Хорошо.
1: У меня, помните, знакомый, я вам рассказывал, был знакомый. Я говорю, ты почему, зачем? Я реально к нему в Москву приезжаю, он периодически это делал. Я говорю, ты что
2: делаешь?
1: Ну, в раковину ходит. Я говорю, ты нафига это делаешь? Он говорит, да я высокий, мне унитаз неудобно. Значит, понимаете, неудобно уже, чтобы поднять его до уровня.
2: Хорошо, понимаете? Хорошо. А почему тогда 38? Для маленького?
1: А это с другой стороны. Значит, кто-то не дотягивается.
2: Хорошо,
1: наоборот.
2: Тогда почему такой, мягко говоря, такой, ну, несерьезный разброс? Почему не сделали там 20-60? На 4 сантиметра разброс.
1: Без радикальных решений. Не надо, да?
2: Хорошо, еще раз.
1: Это реформа, а не революция. Да?
2: Согласен. Нужно держать себя в руках. Но говорится, что раньше было исключительно 40 сантиметров. И детские тоже 40. Тогда в чем его детскость? Что? В слониках нарисовано?
1: Дети бывают разные. Ну, я ничего не знаю. Я хочу просто, мне интересно, с чего это взялось? Кто вот, скажем, с одной стороны, этот высокий, который пробил. Вот у нас, на самом деле, такие, ну, высокие люди, они вот чаще всего в шоу-бизнесе. Вот у нас Киркоров, этот Филипп, высокий. То есть это какие-то стандарты под Киркорова, такой новый киркоровский стандарт унитаза.
2: Дождался вам ваш шоу-бизнес и ваш Киркоров. У нас в политике много высоких, в Госдуме. Валуев. Так. А у него рычагов давления больше.
1: Да.
2: Понимаете? И, чего по-моему вашего...
1: Вы про рычаги на унитазе или в политике?
2: Нет, в политике, да.
1: Но, окей, хорошо, значит, если смысл этого нового стандарта унитаза в том, чтобы с одной стороны сделать унитазы там ниже, а с другой выше, так что тогда действительно мелочиться, что 2 сантиметра? А нельзя их сразу поднять на уровень раковины? Потому что у нас многие, давайте говорить откровенно, писают в раковину, у нас, значит, много высоких, правильно? И просто изменить стандарты и приравнять раковину к унитазу.
2: А есть еще и низенькие, но у них напор хороший, они могут так по дуге, знаете, заправлять туда.
1: Кто?
2: Снизу, ну как бы в раковину. То есть.
1: Надо стандарты расширять.
2: Хорошо, хорошо.
1: Надо расширять не только унитаз к раковину, и стену тоже. Стену приравнять, стена... Что, чем вам не унитаз?
2: Что тоже важно, смотрите, от 38 до 42 сантиметров, да, то есть такая вот разброс. Ну, а что за 16 видов унитазов? В чем они по-другому?
1: Что 16?
2: Да, ну, 16 видов унитазов новых. Ну, в чем они отличаются? В чем их унитазное многообразие? Если не в высоте, то есть
1: высота,
2: широта.
1: Как матрешки. А я бываю, может, здесь вот там большие. Ну, есть унитазы большие, маленькие, на все вкусы. Розовые, зеленые.
2: Так,
1: квадратные, перпендикулярные, да, с подсветкой. Треугольные. Есть разные формы. Вы в треугольник лучше или в овал?
2: Мне лучше, мне по старинке, я в этом смысле, да, в овал.
1: Да, я с детства угол, я с детства не любил овал. Это я про себя говорю, я с детства угол рисовал. Я хочу ходить в угольный.
2: В угол хотите ходить?
1: Да, хочу ходить в угол и буду, кстати, сейчас пойду.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Стив Джобс нанимал сотрудников в Apple по пивному тесту. Основателя компании интересовали не только опыт и навыки кандидата, но и то, насколько с ним вообще приятно находиться рядом. Вместо стандартных интервью Джобс мог позвать человека на прогулку, начать задавать странные вопросы или просто проверял, возникает ли ощущение: с этим человеком я бы спокойно пошел выпить пивка после работы. Если нет, шансы получить место резко падали.
2: Странные вопросы. А это какие? Особенно, знаете, если учесть, что был такой слух, что Стив Джобс гей. Что это за странные вопросы? Ты что, такой красивый?
3: Но
2: или что?
3: Слух, это же не...
2: Нет, конечно, слава богу. Да, нет, согласен. По поводу Джобса это только слухи. Но вот извините, по поводу нынешнего руководителя Apple, а именно Тима Кука, который, знаете, как говорят у нас бабушки в деревнях, сделал камин-аут. То есть публично признался, что он нетрадиционной ориентации. А вот если бы он задавал такие странные вопросы, тогда уж, знаете, это не пивной тест, это заднеприводной тест.
3: Но он какие-то, другие странные вопросы задавал.
2: Какие?
3: Там, как ты сам там, да, нормально. Или что, например, знаете, вот заводят тебя в комнату, а там две табуретки. На одной пике то что? Это тест на профпригодность. Или скажи 300.
2: А какие оно, может? Может, какие-то более простые, там, как сам, чё как, есть чё,
3: да, вот.
2: Как вообще оно. Ну, вы знаете, это пивной же тест, да, был? Я слышал про это. Ну, вы знаете, но этот пивной тест, это может быть и хорошо, но на самом деле, но это только не у нас. Потому что у нас это 100%, это у нас не прокатит. Потому что у нас начнешь нанимать сотрудника, да, с вот этим пивным тестом, а он, пока ты его нанимаешь, он уже и работать дальше не сможет, потому что он во время теста просто сопьется.
0: Крем.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Редактор

0: Сплетни сегодня, мягко говоря, не дефицит. Их сегодня как грязи везде на любой из миллиона интернет-радиостанций. А вот что действительно дефицит, что действительно товар ручной работы, который есть только здесь у нас, как говорят, эксклюзивно, так это, конечно, ваши сообщения. Вы тут кучу всего опять понаписали, и кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была очень непростая новость о том, что некую женщину приговорили к 2 годам условно за видео с изменой мужа. Она застала его с любовницей и отправила это видео мужу-любовнице. И ей дали 2 года условно и какой-то там денежный штраф и прочее. То есть получается, что при всех вопросах, да, она по закону поступила неправильно. Хотя, казалось бы, ну как еще поступить в такой ситуации? Так вот, мы спросили себя, как, основываясь на твоем опыте или твоих представлениях, или опыте твоих знакомых и друзей, как себя правильно вести, когда ты прознал про измену? А то не просто прознал, а просто застал, как бы, да? И вот, кстати, вот хороший совет, но запоздалый, вот по поводу этой ситуации вот с этой женщиной. А вот если эта женщина на видео заблюрила гениталии, то никакой условки бы не было. Все было бы в рамках закона.
0: Душу, конечно, ну, понимаешь,
1: как... Ну, все задним умом крепки, да?
0: Как... Конечно, легко, да. Как приятно быть стратегом, видя бой со стороны. А ты в такой ситуации... А может быть, она... Это может нам звонит какой-нибудь, знаете, какой-то режиссер монтажа. Она, может, да. Не режиссер монтажа. Может, она заблюрила, но не успела все. Конечно, да. Первое, когда ты видишь измену, и ее снимаешь за брюли гениталии. Это первым делом. Правильно?
1: Конечно, да.
0: Так, так, давайте.
1: По поводу вот, как бы, люди, которые, ну, как бы, столкнулись с этой ситуацией в своей жизни. Застал жену за изменой прямо в нашей квартире. Силой выгнал их, хотя и подраться пришлось. А они на следующие выходные, пока я был на даче, обнесли всю квартиру в ноль. Карать никак не стал. Они же не поймут. Хоть за меня там тумаков надавали. Зато из хороших новостей сегодня видел вас двоих.
0: Ну, это другая тема, я надеюсь.
1: Хороших,
0: да?
1: Новостей, да.
0: Это не в этом контексте,
1: нет,
0: да?
1: Нет,
0: а что это? Я не знаю, дорогой мой, а тебе никто не говорил? Тебя никто не называл терпилой? Что это значит? Что значит силой выгнал? То есть они изменяли, она ему изменяла, ну, да, с кем-то. И, то есть, когда пришел, ребят, вы что творите? Я же уже пришел. А, да ладно, да? И он, вы прям за шкирку,
1: ну, да?
0: Подраться
1: пришлось, но никакого не терпило. Ну,
0: нет, подраться? Где там слово подраться?
1: Силой выгнал их и подраться пришлось.
0: С кем?
1: Ну, видимо, с любовником.
0: Пока не занимались любовью?
1: Наверное.
0: Кстати, это действительно, вот это другое дело, это я не расслышал, это важно. И вот это реально эффективный способ. Это очень эффективно. Вот занимаются любовью, начинай драться с ним сразу, во время, да? Ему будет сложнее это делать, согласитесь. Потому что, когда дерешься, там нужно... Правда, у него есть одно преимущество. У него все-таки как бы 3 руки, да? Ну, то есть, одна... Это правая, левая стоит, да? То есть, он может как бы и навалять на самом деле.
1: Не знаю.
0: Ну, так что это надо подумать. Дайте я почитаю. Так, читаю все, что попадается на глаза. Вот Наталья пишет. Привет, КХ, про новость с унитазом и раковиной. Как с мужем съехались, скрывала от него, что в ванну писаю. Он же весь правильный такой, а потом узнала, что он и сам иногда туда дудонит. Не осуждайте, много кто так делает. А, да не то, чтобы я... Нет, я совсем не склонен осуждать семью, которая дудонит в ванну. Тут я вам не судья, да? И вы, господин Кремов, совершенно нет.
1: Если у вас все как бы...
0: Все, нет, ладно, это семейные дела, конечно. Нет, как мы можем
1: осуждать? Кто мы такие, да?
0: Кто мы такие, чтобы обсуждать? Больше того, мы... Это, а судьи кто? Нет, ну, позвоните.
1: А то мы приехать к вам и самим туда... Ну,
0: а я, в смысле, нужно?
1: Если
0: нужно...
1: В поддержку, как бы,
0: да? Я сейчас ей позвоню. На самом деле, вот, знаете, вроде слушатели, обычные люди такие,
1: хорошие,
0: да?
1: Люди,
0: да, Наталья, вот на фотке вижу, стоит милая девушка, а дудонит в ванну, обычно.
2: Алло. Привет.
0: Да, привет. Я, ничего, что я так немножко просто смущаюсь, я никогда не говорил так вот по телефону с девушкой, которая дудонит в ванной.
1: Откуда вы знаете? Может, вы с ней живете?
0: Да нет, знаю. А с Натальей я точно не живу. Солнышко, значит, еще раз, давай разберемся сейчас, я просто, чтобы не прийти в себя. Значит, ты пишешь, с мужем съехались, и ты скрывала от него, что в ванну писаешь. Так?
2: Да.
0: Ага. Ты, кстати, сейчас не в ванной?
2: Нет, я сейчас не в ванной.
0: Ну, уже хорошо. А ты писаешь только в ванной?
2: Нет.
0: Еще где?
2: Как бы тогда...
0: Нет, в кладовке, например, писаешь? Я имею в виду, что? Ну, только в ванной или нет?
2: Нет, исключительно только в двух местах. В туалете и в ванной. В ванной это во второй.
0: Ну, правильно, конечно, да. Это называется, да, хранить яйца в двух корзинах. Да, диверсифицировать.
1: А мне еще не все понятно. Наталья, поясни мне. Ты писаешь в ванной, когда ванна пустая, или когда ты в ней ну, лежишь в воде, там, да?
0: Это ваш.
1: Это не играет желтой удочкой.
2: Нет, только исключительно, когда душ принимаешь, почему-то.
0: А, стоя, то есть стоя, правильно. А просто был слух, что женщины стоя не того. Нет.
1: Когда душ принимаешь, так и я сам такой.
0: Да, так вы такие, вот с кем надо съехаться было. Ну хорошо, и ты пишешь, с мужем съехалась, скрывала, что он в ванну писает, он же правильный такой. А он правильный в смысле, что он в ванну не несет, да? В этом смысле. Он правильный, да?
2: Да, да.
0: А так, а в остальном, что... как, вообще порядочный человек?
2: Ну, вообще, как бы, он у меня не пьет, единственное, только курит и матом ругается.
0: А, то есть, то не пьет, только матом ругается, но в ванну не писает.
1: Нет, она же сказала, что он узнал, что он и сам иногда туда
0: дудонит. То есть, все-таки правильный человек, да, вот теперь понятно. Да, а как ты это узнала? То есть, что это был за случай? Значит, моешься ты, писаешь в ванну, да, и что?
2: А мы как-то, в общем, разговаривались после любви нашей. Так. Вот, я его как-то задала вопрос. Слушай, я вот тут это бывает, у меня грешок такой, и иногда бывает, в душ принимаешь и пописать охота. У тебя такого не было ни разу в жизни. Он говорит, ну, слушай, у меня тоже такое бывает. Думаю, ну замечательно.
0: Какая идиллия.
1: Совет да любовь.
0: Любовь, конечно. Грешок. Ну какой же это грешок, да, господин
1: Кремов? Это нормально. Это такая милая изюминка такая, знаете.
0: Изюминка, да.
1: Такая, да? Шар добавляет вашей семье.
0: И, наверное, вас это объединяет в каком-то смысле. Есть всегда о чем поговорить, да ведь? Главное, чтобы было о чем поговорить. Вы часто об этом говорите?
2: Ну, как бы, ну, у нас просто мы поставили друг друга перед фактом, но иногда бывает, что либо я когда к нему в ванну захожу, либо когда он ко мне в ванну заходит, а мы душ принимаем, то мы уже особо друг друга не стесняемся.
0: Там все время у вас вода какая-то.
2: Я понимаю,
0: нет,
2: что
0: это
2: если
0: хорошо.
2: Приспите.
0: Очень много воды в семье, да, и льется все, ванну он принимает, я про все, да, это здорово. Скажи, пожалуйста, а вот если бы было вот наоборот, вот ты ему сказала, я там дудоню в ванну, он говорит, чего?
1: Не жена ты мне более, не жена.
0: Вот как бы было дальше? Это развод или как-то он бы смирился, подстроился?
2: Я думаю, что он бы смирился, потому что у нас уже дочь, и мы второго ребенка планируем, так что деваться уже никуда.
0: Так, а дочь как с этим? Уже научили?
2: Дочь научили.
0: О, ну, конечно, все, вот, все идеально. Так, ну...
1: Занавес!
0: А, кстати, занавес, реально, нам уже машут. Ну что, пойдем занавес да. Подудоним, да? Все.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за крупными операциями с наличными. Теперь при больших пополнениях или снятиях банки должны внимательнее проверять клиентов и ежедневно анализировать подозрительные переводы. В ЦБ считают, что такие операции могут быть связаны с отмыванием денег или легализацией преступных доходов. Исключение сделают только для клиентов, чьи источники средств и финансовая репутация уже полностью подтверждены банком.
1: Подождите, я что-то не понял. То есть людям с хорошей финансовой репутацией отмывать деньги можно?
2: Ну, как бы, потому что считается, что они не отмывают деньги.
1: Нет, подождите, это они сейчас не отмывают. Нет, до какого-то момента они не отмывают. А в какой-то момент, если они решат, знаете, жизнь приперла и стала легализовывать преступные средства, то есть, значит, им будет можно дальше, раз у них хорошая финансовая репутация. Ну, тут тогда, значит, все очень просто. Теперь просто мошенникам и преступникам нужно, у них есть всегда, тут даже выбор. То есть им надо либо создать сначала хорошую финансовую репутацию, а потом отмывать. Ну, или просто отмывать через людей. Здесь хорошая финансовая репутация,
2: да.
1: За откат.
2: Ну, еще речь идет о крупных суммах. Видимо, люди, которые известны банкам, что они богатые, как бы, да, что они могут себе позволить, да? Они могут переводить деньги. То есть, скажем, Абрамович Дерипаски, когда переводят там, да, там, с пометкой от Безоса, да, там. Ну, их это все нормально.
1: Нет, подождите, это ненормально. Что значит, что это за дискриминация? Что это за исключения такие? А если я вот только начал создавать себе хорошую финансовую репутацию и перевел другу сутенеру 20 миллионов на лечение печени, например. Слушайте, никаких исключений быть не должно. Либо все, либо никто. И потом, вопросу о крупных суммах. А что такое крупные операции с наличными? Крупные – это сколько? Это как? Какая-то конкретная цифра есть, или это будет каждый банк и каждый отдельный операционист там, банка решать? То есть, видите, например, извините, там, это крупные суммы – это очень субъективное понятие. Скажем, в банке в поселке Большой Нищебродово, там, скажем, чувак снял 32 тысячи рублей, ему могут сказать, да ты чё? Ты кому такую кучу денег снимаешь? Ты чё, отмываешь? Да. Конечно. Что значит крупная сумма? Это сколько? Потому что для кого это крупное, а для кого-то это просто, знаете, любовницу туалетную бумагу купить из кожи кенгуру.
2: Ну и, кстати, да, еще смотрите, вот говорят, что речь идет только о операциях с наличными, когда ты снимаешь или кладешь наличные. Но у нас же все эти мошеннические схемы часто очень безналичных происходят. Ты переводишь, ну да, бывают случаи с курьерами, но они редки. Обычно просто вот переводишь, да, кому-то. Как вот Долина, например, да? Она же не наличными отдавала кому-то, она переводила, как бы, да? А это как бы остается в теневой зоне. На это не реагируют. Почему вот только с наличными?
1: Потому, именно поэтому нужно взять под контроль и безналичный, но главное, знаете, какой нужно взять под контроль? Контроль способ перевода денег. Самый нынче популярный и очень иногда сомнительный. Перевод деньги через балкон. Когда люди, ну, пенсионеры, сбрасывают курьером деньги с балкона, да, или из окна.
2: Ты видишь этого человека, видишь его глаза, этого курьера.
1: Да, вот как вот это с этим быть, например, когда ты переводишь через балкон деньги?
2: Как-то нужно, может быть, сделать невозможным сбрасывание денег с балкона, какой-то батут натянуть там под окнами пенсионеров. То есть на уровне второго этажа, чтобы не долетали до курьера, а обратно улетали
1: пенсионерам. А пенсионерам и курьерам с хорошей финансовой репутацией как?
2: Ну, не натягивать?
1: Не натягивать.
2: Никого не натягивать. Дырявый батут.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
4: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама.
5: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.

0: Хруст Шоу.
1: Жительницу Воронежа обвинили в мошенничестве из-за сверхдоходов 168 рублей. Самозанятая девушка получила соцконтракт на открытие кабинета по наращиванию ресниц как малоимущая. Но позже следователи выяснили, что ее доход превышал допустимый лимит примерно на 56 рублей в месяц. В итоге женщине предъявили претензии за сокрытие доходов, хотя сама она утверждает, что вовремя сдавала всю отчетность и никаких вопросов к ней раньше не возникало.
2: 56 рублей в месяц лишние за наращивание ресниц? Слушайте, это серьезное, я вам скажу, мошенничество. Это покруче телефонных мошенников, которые ежедневно там у населения отжимают миллионы, там, долларов. Но смотрите, в чем же здесь разница. Почему вот ее поймали, а мошенников нет? Потому что мошенники не наращивают ресниц. Да? И поэтому их не ловят. А вот если бы они наращивали ресницы, их бы уже давно всех поймали. Потому что, смотрите, да, у того, кто наращивает ресницы, его же прижучить проще. Потому что вот человек, вот ресницы, хватит за ресничку. Как да. Бы, да?
3: Значит,
2: как
3: нужно загорать еще всех этих мошенников телефонных, не только, обязать задекларироваться самозанятыми.
2: Самозанятыми обязательно. Это вот первым делом.
3: Она же вот самозанятая, да?
2: Да, конечно.
3: И вот, пускай они самозанятые, да?
2: Да, мошенники. Ну, слушайте, ну что как эти,
3: да? Давайте все как бы регистрируйтесь. Ну, нормальные же люди, ну что?
2: Ну, или хотя бы...
3: не родные.
2: Ну, хоть что-то поделать, хоть ресницы. И поэтому малоимущие еще было сказано, да, работница там салона, да, 56 рублей, причем в месяц, да, сделала, и была
3: поздно. А на общую сумму 100 там с лишним, там сколько, 160 рублей там она не доплатила. За 3 месяца.
2: Знаете, все-таки, вот я думаю... Вот мошенников, ну, все-таки, ну, курьеров ловят еще иногда. Хотя тоже, это, мягко говоря, не часто, по крайней мере, то, что мы знаем из новостей. Но вот этих самих мошенников, которые там звонят, разводят, ведь, ну, есть же способ их поймать. Вот эту мошенницу-то поймали. Да. Может быть, слушайте, может быть, телефонных мошенников тоже ловить на ресницы? У них же есть ресницы?
3: Не факт. Потому что нет вообще волосяного покрова. И же никто не видел.
2: Не, ну, да, согласен.
3: Гладкие,
2: не,
3: как коленка младенца.
2: Ну, есть же вероятность, что когда он по телефону там просит пенсионера там продиктовать код из СМС и выкинуть деньги из окна. Они же ресницами хлопают. Помнишь, песня была? Хлопай ресницами и взлетай. Или что? Какие-то же есть реснички у них. Может, их в этот момент и выманить на ресницы, как бы?
3: Ну, не знаю. Хороший, красивый план, но сложный. Там же нужно, чтобы они не имели... Не важно, что имеют они ресницы или не имеют. Важно, что она занималась ресницами, понимаете?
2: Ну, не важно.
3: Не сам факт наличия ресниц.
2: Значит, ну, пускай занимаются ресницами.
3: Тогда все
2: я поймаем. Просто думаю, какие-то схемы. Но пока, да, пока это нереально. Пока поймали вот только вот малоимущую тетю, которая заработала лишние 56 рублей. Но это уже что-то, да?
3: Сейчас начнем... начало положено.
2: Да, начало положено. То есть начнем с ресниц, потом ниже, там пойдем дернем за усики, да, потом за бородку, потом уже ниже, да? И, может, до мошенников доберемся. Где у них это...
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Авария на канализационной насосной станции стала новым форматом корпоративного тимбилдинга. Ивент-агентства начали предлагать компаниям квесты, где сотрудникам нужно вместе устранять последствия коммунальной аварии и проходить испытания исключительно за счет командной работы.
2: Командная работа? Тимбилдинг? За счет дерьма? Я не знала, что говно сближает, да?
3: Ну, а более чем. Смотри, это такая экстремальная ситуация, которая, знаете, как вот попадаете в какое-то вместе с кем-то там в наводнение, там, да, там, под сход селевой лавины, там как бы цунами, там, тайфуны
2: какие-то.
3: Это
2: сближает.
3: А это сближает максимально, как бы. Ну, а всю жизнь родными они становятся тебе.
2: А что только тимбилдинг? А что, если такие вот вечеринки делать на корпоративах? В стиле авария на канализационной насосной станции. Ведь сейчас же, знаете, сейчас же модно делать там корпоративы в каком-то там стиле. Там, знаете, в стиле Гэтсби, в стиле там бала 17 века. А теперь в стиле сломался хавнонасос. Да, то есть, как бы, да, и вот сделать такой настоящий дермокорпоратив там. И тут тебе и тимбилдинг, да, и сэкономить как бы можно. То есть, значит, приглашаешь там дерьмовенького ведущего. И конкурсы. Знаете, сейчас же на корпоративах сейчас новые форматы любят конкурсы. Там сидят люди за столами зажатые, им там какие-то конкурсы предлагать. А что если действительно сделать такой вот как бы конкурс тимбилдинг на корпоративе? Команда там закидывает друг друга какахами, например.
3: Или там делятся на две команды, да, и как бы закручивают этот насос.
2: Да, или да, конкурс, да, колонасос. Правда, тут я еще не придумал, что
3: ну,
2: делать.
3: Ну, просто бегают по этому всему. Как бег с препятствиями, знаете. Брызги в разные стороны, знаете.
2: Это супер, тимбилдинг. Ну, значит, что тут происходит? Что это там было сказано, значит? Что это кто? Ивент-агентство предложило? То есть ивент-агентство начали предлагать квесты сотрудникам, значит, да, им нужно вместе устранять последствия аварии, проходить испытания за счет командной работы. Вы знаете, я вот иногда думаю, ну вот, знаете, мы не живем во времена гениев. Времена гениев там остались в 19-м, там, в 20 веке. Но это, конечно, это не
3: круто,
2: так.
3: Да.
2: Это просто круто. То есть, смотрите, то есть агентство предлагает людям убирать дерьмо бесплатно.
3: Не то, не бесплатно. Они еще за это доплачивают. Это как
2: именно.
3: Бы почасовая оплата, как бы. Там.
2: Еще и доплачивают. Это гениально. То есть вы бы додумались до такого? То есть, знаете, какому-то там креатору, значит, поставили на задачу, значит, придумать, как заставить незнакомых людей убирать какахи бесплатно, да еще, наоборот, так, чтобы они за это заплатили. Казалось бы, это нереально. Но какой-то гений, какой-то креативщик, значит, там думал, крутил, вертел и придумал, как заставить убирать какахи бесплатно, чтобы они еще остались довольны и заплатили бабки.
3: Это такой понимаете? Следующий фантастический этап эффекта Тома Сойера. Когда, помните, он за то, что ему красят заборы, ему еще и доплачивали. Там, всякие, ну, материальные
2: это
3: благами.
2: Круче! Понимаете, это за дерьмо. То есть, послушайте, за этим гением сейчас должна быть очередь. Потому что такой чувак сейчас нужен всем компаниям, особенно те, которые там на ладан дышат. Там, ресторанный бизнес и так далее. Кто с концами не свой. Дерьмо-креативщик. Потому что это же, понимаете, это то, что нам нужно всем. Как заставить людей в компании работать за дерьмо?
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свой широкий коронообразный венец с двумя жемчужными нитями по бокам, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 3 минуты читаем сообщение, чего там.
1: Ну, сегодня мы в основном говорили, как вести себя в ситуации измены. Твой парень, твоя девушка, твой муж или твоя жена тебя изменят, ты застал эту ситуацию. И вот внезапное решение предлагает внезапный Ильдус. Такой у него ник. Он пишет: а можно ведь позвонить кентам из Румынии, и они разрулят любую измену и накажут, кого следует.
0: Так, кстати, вот это интересно.
1: Хороший, а мы про ход, это забыли. Ход, да.
0: Кентам из Румынии. Я даже запишу кентам. А телефончики есть у кентов из Румынии?
1: Ну, да, можно найти по поисковику. Кенты из Румынии.
0: Нет, да, решаю.
1: Искусственный интеллект себе выдаст.
0: А не только эту проблему решают? Или, может, и другие?
1: Любую.
0: Может, проблему денег решит, если что? Нет?
1: Нет, кенты из Румынии универсальны. Так, вот что там. Нам тут хвастаются перед нами, вот типа: зацените гениталий у меня на авиа. Человек с ником Шалун Межпланетный. Ага. Даже увеличивать не буду.
0: Нет, это другое. Хватит уже, ребят.
1: Ну, хватит.
0: Ну, подожди, прилично это.
1: Первая танцевальная радиостанция.
0: Танцевально звучит, кстати.
1: А, кстати, по поводу первой танцевальной радиостанции. Вот Руслан пишет. Привет, КХ. Шарился по HeadHunter сегодня. Нашел вакансию. Требуется ведущий на Радио Рекорд. ЗП 40-60 тысяч. Что за на? Кто работает за такие деньги? Или это за час в день?
0: Да, не танцевально размышляет совсем, нет. А кто это пишет?
1: Руслан.
0: Как его? Просто Руслан
1: Шендер.
0: Прям Шендер?
1: Прям Шендер.
0: Сейчас, подождите, может, я найду. Так, а время какое сообщение?
1: Ну, слушайте,
0: примерно.
1: Сейчас уже время.
0: Уже не успеем, да?
1: Да, уже не успеем.
0: Ладно, не успеем, ладно. Ну, что вы скажете Руслану?
1: Слушай, у вас разные диджеи работают, с разными, как бы, ставками, там, да? Вот.
0: Разные,
1: возможно, для начинающих, да, вот 40-60. А что тебе уже 40 тысяч не зарплата?
0: Да, сейчас уже, понимаете, зажрались, потому что.
1: Там, да.
0: А он хочет, чтобы...
1: Давай быстро на рекорд работать.
0: Он думает, на рекорде это легко, у нас руки, вот смотри. Все,
1: да, в базболях там.
0: Кстати, что
1: волосатые.
0: Это? Волосатые. А они почему и волосатые, и с одной стороны,
1: работа многоплановая.
0: Почему мозоли здесь, а волосы тут?
1: Ну так вот сложилось такое.
0: Это наоборот должно быть. Мне бабушка говорила: будешь заниматься этим, будут волосы на ладонях. А у вас как бы вроде.
1: Да?
0: Да, ну ладно, все, не пора ли?
1: Да,
0: пора. Пора или не пора? Мы с вами встречаемся на моем телеграм-канале. Он называется «Смотрите, кто заговорил». Заходите, подписывайтесь. А так, тфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тфу, господин Кремов.
0: Тфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-Шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за один час. Это «Рекорд Мегамикс».

0: там жиг-спакет.
1: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Что-то я не в ресурсе. На работе выгораю, мужа раздражаю, друзья надоедаю.
5: Нужна перезагрузка. Рекомендую вам полноценный отдых.
4: Ой, нет, это далеко и надолго.
5: Есть вариант – просто улет.
4: Какой?
5: Я же говорю – улет. Аквапарк – улет. Ульяновске. В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. Оздоровительный и волновой бассейны, душ впечатлений, спа, аромасауна, две бани. Аквапарк «Улет» и отдых, и радость, и силы дает. Город Ульяновск.
6: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.az.ru.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Микс из главных треков недели. Это
7: Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Рекорд Мегамикс.

0: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
1: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: АЗС действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: АЗС «Олви» вновь идет вперед. Новая «Олви» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidis.az.ru.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

не говорите, а день этот все равно даже ощущается как-то по-другому. Ну вот слаще воздух, что ли, по пятницам, вот не знаю. Меня зовут Саша Ашмарин, рад всех приветствовать здесь, на волнах главной танцевальной радиостанции страны. Это Рекорд Пати. Прямо сейчас будем начинать танцевать, отмечать наступившие уже выходные. Я вас с этим поздравляю. Пятница завершается, далее по курсу у нас суббота и воскресенье. Вот это я логичный, да? Как будто бы вы без меня этого, в принципе, не знали. Но, на всякий случай, повторение мать учения, говорят, все. Поэтому начинаем настраиваться на отдых. И прямо сейчас будем

середине первого часа Рекорд Пати. Ребята, я вам хочу рассказать и напомнить о нашем мобильном приложении Радио Рекорд и также сайте radiorecord.ru. Наверняка многие из вас на этих выходных отправятся за город. Может быть, кто-то уже там находится. Во-первых, спасибо большое, что вы нас сейчас слушаете. Это очень ценно, и мы за это вам очень сильно благодарны. Ну, а также не забывайте про наши более 100 онлайн-радиопотоков, которые есть на сайте Радио Рекорд и в мобильном приложении Рекорд. И там, и там. Более 100 онлайн-радиопотоков, напомню, совершенно бесплатно. Рекорд Пати 24 на 7, к примеру, продолжение нашей радиовечеринки, это вещает там. Если вдруг хотите послушать что-нибудь прикольное, выбрались на шашлыки, представляете, есть прям такая радиостанция, которая так и называется «На шашлыки». Поэтому наслаждайтесь, смотрите, слушайте, добавляйте к себе в избранное любимое радиостанции и будьте с нами 24 на 7.

Распечатали, ребята, мы с вами новый день. Сегодня уже суббота, если вы живете по московскому времени, вас с этим поздравляю. Выходные официально наступили. Знаете, есть такая поговорка: готовь сани летом, да? Так вот, с учетом погоды за окном, в принципе, лето уже, можно сказать, центральную Россию как минимум точно пришло. Поэтому сани нужно начинать готовить уже прямо сейчас. Я про билеты на главный ретро-мегадон страны, супердискотека 90-х, которая возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбас», цеха и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. А также мегамикс от диджея Светкова. Все это 14 ноября. Санкт-Петербург, Ледовый дворец и

не только наш резидент, а вообще все, что здесь практически выходит из программ, все складируется там. Поэтому заходите, пожалуйста, добавляйте к себе в избранное и, конечно, пользуйтесь всем функционалом, который там имеется. Канал Radio Record Playlist в Telegram, пожалуйста, заходите, я вас там ожидаю, потому что я там уже есть. Логика прямо из меня сегодня блещет. Надеюсь, что в ближайшие 30 минут будет блистать еще и музыка. Все, поехали дальше. Record

датами на календаре, если, конечно, вы живете по московскому времени. Ну, а далее по курсу здесь будет пошло подвигаться, потому что это главная танцевальная радиостанция страны, потому что мы это умеем делать, потому что мы это хотим делать. Армин Ван Бюрен, ребята, ждет вас буквально через пару каких-то минут, поэтому никуда не уходите и, конечно, проводите выходные вместе с Радио Рекорд, вместе с главной танцевальной радиостанцией страны. Меня зовут Саша Ашмарин, я с вами прощаюсь до воскресенья, кем бы вы ни были, будет

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, три бутылки рекордной минеральной воды себе или шесть другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.